0: Раз по теории эволюции люди произошли от обезьян, с какой стороны он предпочел бы иметь таких родственников? Со стороны деда или со стороны бабки? На что Хаксли, не менее едко, заметил, что предпочел бы в качестве предка иметь обезьяну, чем человека, который, используя свои великолепные ораторские дары, скрывает истину. На следующий день после дебатов, в воскресенье, все участники конференции выслушали проповедь Фредерика Темпла, профессора Оксфорда, на тему «Нынешнее отношение науки и религии». Темпл поблагодарил ученых за то, что те стараются узнать как можно больше о структурах и законах Вселенной, в которых виден перст Божий. «Гармония между наукой и христианской верой, — говорил Темпл, — не может быть нарушена поверхностными, мелочными подробностями фактов. Она видна на более глубоком уровне». Впоследствии Темпл стал архиепископом кентерберийским.
1: След в истории.

Безусловная любовь и принятие – это то, чем мы, как христиане, ну, вроде как должны обладать. Это ведь такие базисы отношений, вдохновленных Христом. Но мы, как люди, века проходят, а мы совершаем одни и те же ошибки. Всех вокруг меряем по себе. Да что там меряем? Мы всех вокруг под себя улучшаем. Мужчина пытается переделать женщину под свои представления об идеальной жене. Женщина, казалось бы, закрывает на что-то глаза, но нет, не закрывает. Вынашивает план, как будет своего мужчину менять. Само собой, в лучшую сторону. А детей? А детей мы вообще, не стесняясь, пытаемся воспитывать удобными. Война за удобство, друзья, штука непопулярная. О ней много не говорят, сводок с фронта не выдают, но она, конечно же, есть. И в тот день, когда вы вдруг решите перестать быть удобным, сколько чудных открытий. И в итоге так мало родных и друзей окажется рядом с вами, потому что перестать быть удобным, больше ничего не замалчивать, не срезать углы, не глотать обиды, не молчать, когда есть что сказать. И как будто бы вот в таком отношении кажется меньше любви. Но нет, просто любовь в том, чтобы перестать жить чужую жизнь. А наконец принять и полюбить свою. Потому что мудрый поймет, важно не то, насколько вам удалось переделать другого, перевоспитать. Важно, сколько света и любви вы принесли в эту другую жизнь.

музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа. Эти горы.

0: На просторах интернета среди христиан тут и там нередко возникают горячие дискуссии по самым различным поводам. Я заметила, что, спрятавшись за экраном компьютера и не глядя друг другу в глаза, верующие порой не стесняются в выражениях, рубят с плеча и нередко переходят на личности. А все почему? Да просто им кажется, что они должны защитить Бога и правду. Но знаете, Бог не призвал нас защищать Его. Он призвал нас любить Его и любить друг друга. А спасая правду, нам лучше самим удостовериться в том, что мы не согрешаем против истины. «Жизнь и смерть во власти языка», говорится в 18 главе книги «Притч». И нам решать, что принесет наш язык – благословение или проклятие, ободрение или унижение, жизнь или смерть. А потому давайте будем выбирать слова и говорить со смирением и добротой. Ведь доброе слово и кошке приятно. С вами была Екатерина Елутав, просто христианка.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Мужество идет обыкновенно рядом с мягкостью характера. И мужественный человек более других способен на великодушие. Шелгунов Николай Васильевич, русский публицист.

0: Андрей Кочинов, председатель общественного совета при уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Много лет подряд я летал в Иерусалим на схождение благодатного огня. Но каждый раз возвращался со смешанными чувствами и радости, и одновременно разочарования. За эти годы, 13 лет, я немало успел увидеть и испытать. Но каждый раз, проходя по улицам старого города, мимо бесконечных торговцев святостью, ловил себя на одной мысли. Нет, что-то тут не так. Как-то все суетно и лукаво, сплошная торговля и нелюбовь. Из года в год, возвращаясь домой, я думал, пропащий я человек, раз не могу почувствовать благодать на святом месте. Но однажды все изменилось, раз и навсегда. Я понял, что искал благодать и чудо не там. Они оказались гораздо ближе, чем я думал. В очередной раз, вернувшись после схождения благодатного огня из Иерусалима в Москву, пасхальным утром я пошел разговляться к ближайшему ларьку. Несмотря на усталость, накопившуюся от поездки, настроение было праздничным. Все-таки долгожданная Пасха наступила. Да и вообще, скоро буду дома с благодатным огнем, который ждут тысячи красноярцев. Подойдя к павильону, я громко и торжественно прокричал: «Христос воскресе!» И, не дождавшись ответа, попросил, чтобы мне сварганили что-нибудь повкуснее. Не успев договорить, я услышал жалобный голос, похожий на хриплый скрип.
1: «Мужик, купи пожрать что-нибудь».
0: Я обернулся. Рядом стоял бомж, весь избитый, один сплошной синяк, но по виду еще трезвый. Долго не думая, я попросил продавщицу приготовить и для него чего-нибудь вкусное. Но не тут-то было. Женщина разразилась на бомжа такой руганью, что испугался даже я. Мыл, ходит он здесь уже несколько месяцев и мешает ей работать, к людям пристает, и вообще лучше бы таких и вовсе не было на белом свете. Выслушав ее гнев праведный, я еще раз повторил попытку сделать заказ для этого человека. Мне вдруг стало его очень жалко, ведь сегодня Пасха, надо же хотя бы в великий праздник помогать друг другу. Угомонившись немного, женщина все-таки стала готовить еду и ему, и вскоре две горячие и вкусные крошки картошки были готовы. Я взял свой пакет, второй передал бомжу и хотел уже уйти. Но вдруг обнаружил в своем кармане деревянный крестик, освященный на гробе Господнем. Не знаю почему, мне сразу захотелось подарить крестик этому мужчине. До этого я дарил святыни только надежным людям. Так было всегда, но не в этот раз. «Держи, брат!» И я подал ему крестик. «Держи, он твой!» Потом я рассказал о том, что только ночью вернулся из Иерусалима, и что это святыня оттуда, от гроба Господня. И, похоже, крестик именно для него завалялся в моем кармане. Дальше случилось то, чего не ожидал ни я, ни продавщица, да и вообще никто, кроме, пожалуй, самого Бога. Бомж, несмотря на то, что был очевидно голодный, бросил еду, крепко сжал в руке этот крест, упал на колени и зарыдал в голос, повторяя лишь одно: «Слава тебе, Господи, прости меня, гада, за все!» Это было настолько по-настоящему, что пакет с едой чуть не вывалился у меня из рук. А продавщица, та и вовсе выбежала из своего павильона, зарыдала, упала на колени рядом с бомжом, обняла его и стала просить прощения, причитая о том, как же она не замечала, что в нем живет живая душа, и что он такой, вот такой, оказывается, живой и настоящий человек. Человек! У меня сами собой подкосились ноги. Просто и естественно я бухнулся рядом с ними и заплакал. А вслед за этим на меня накатили чувства радости и счастья. Мы стояли втроем на коленях, обнявшись, плача и жалея друг друга. В этот момент случилось самое настоящее чудо. В нас вдруг проснулась настоящая любовь. Та самая, о которой и говорил Христос. Любовь, которой нам так не хватает сегодня, и разбудить которую в нас порой призван самый обыкновенный бомж. А благодатный огонь лишь тогда таковым становится, когда в нас, а не в нем, живет благодать, которая называется любовью. Все встало на свои места. Тогда я понял простую истину. чудо и благодать там, где есть любовь.

0: 100 нескучных историй. Что случилось с собакой? Однажды молодой мужчина шел по улице мимо старого бревенчатого дома. На крыльце, удобно расположившись в креслах-качалках, сидели престарелый муж и жена. Старушка что-то вязала, старик читал газету. А между ними, на дощатом полу, лежала их собака и довольно громко поскуливала, словно от боли. Но пожилые супруги будто не обращали на это внимания. Прохожий недоумевал, отчего же скулит собака и почему ее хозяевам до нее нет дела. На следующий день мужчина опять шел той дорогой и вновь увидел пожилую пару в креслах-качалках и собаку, лежащую между ними, издающую тот же жалобный звук. Озадаченный человек пообещал себе, что если и завтра собака будет скулить, он непременно расспросит о ней хозяев. На третий день он увидел ту же сцену. Старушка качалась в кресле, старичок читал газету, а собака на том же месте лежала и жалобно скулила. Он больше не мог этого выдержать. «Позвольте поинтересоваться», — обратился он к супругам. «Что случилось с вашей собакой? Я заметил, она постоянно скулит. Она больна? Ей можно как-то помочь?» «Не беспокойтесь за нее, молодой человек», — произнесла старушка. «Собака просто лежит на гвозде». Удивленный ее ответом, мужчина спросил: «Позвольте, но если она лежит на гвозде и ей больно, почему она просто не встанет?» Старик отложил газету и, улыбнувшись, сказал: «Значит, голубчик, ей больно настолько, чтобы скулить, но не настолько, чтобы сдвинуться с места». Как же эта ситуация с собакой похожа на то, что происходит с людьми? У многих людей покоя в душе нет. Душа постоянно ноет, болит. И причем на этом, может быть, нет видимых причин. Вроде человек благополучен, все у него есть для счастья, для радости, а вот душа ноет. И где-то внутри, я думаю, многие понимают, что Бога не хватает душе. И что было бы неплохо наладить с Богом отношения, покаяться в своих грехах во всех и начать жить с Богом в любви, в согласии, в мире. И тогда мир будет и в душе, мир будет самим собой. Умом мы понимаем, что следовало бы как-то вот побольше уделять времени, внимание именно душе. Начать молиться, посещать богослужения, читать священные писания, жить по священному писанию и так далее, и так далее. Вот это то, что нужно душе, без этого душа страдает. Но почему-то мы не торопимся заняться своей душой. Не так уж сильна боль, может быть, да? Но зачем терпеть? Давайте положим конец этой постоянной боли, чувству тревоги, неудовлетворенности, опустошенности внутренней. Хватит уже мучиться. Давайте обратимся, наконец, к Богу всем сердцем только, по-настоящему, искренне. Ведь только Он может эту пустоту заполнить, вот эту боль в душе унять и подарить душе мир, которого она еще не знала. Не будем же сами себя терзать своим упорством, своим нежеланием обратиться к Господу. Вот как говорит Библия, послание апостола Павла римлянам: «Не пренебрегаешь ли ты великой добротой, снисходительностью и великим терпением Божьим? Благость Божья ведет тебя к покаянию. Неужели ты этого не понимаешь? Нет, ты в упорстве своем и нераскаянности сердца сам себе накапливаешь гнев, который обрушится на тебя в день Божьего гнева». Пусть с нами так не будет. Давайте уже встанем со своих гвоздей и обратимся всем сердцем к Богу.
1: Свободное.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: Те, которые хотят понравиться людям, вот они-то побуждают вас обрезаться. Они не хотят, чтобы их преследовали за крест Христов. Они, хотя и обрезаны, сами не соблюдают закон. А вас хотят обрезать, чтобы был повод похвастать этим. А я ничем не хочу хвастаться. Одним лишь крестом Господа нашего Иисуса Христа, благодаря которому мир распят для меня, а я для мира. Ведь не важно, обрезан ты или нет, важно одно — стал ли ты новым творением Божьим?
2: Новая музыка на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я из Рассказова. Зовут меня Давид.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: У меня родители с детства веровали. Вот, я тоже поверил.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Идти дальше, преодолевать определенные трудности, жизненные трудности.
0: Вот. Твой любимый библейский стих?
1: Возлюби ближнего твоего к самому себя. Марка, 12 глава, 31 стих.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство – это, конечно же, свобода.
2: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Зинаида Миркина. Я смотрю на тебя, внутрь тебя, на огонь. О, прожги этот мир, сердце пламенем тронь. Дай почувствовать вновь твой пугающий дар, беспощадный огонь, миротворческий жар. Я смотрю на огонь, я сгораю в огне. Только так, сквозь меня, ты приходишь ко мне. Погружаясь в тебя, я сгораю дотла. Только так расступается смертная мгла. Только так раскрывается вечный вход. Только так из ничто этот мир восстает.

0: Притчи Соломона.
1: Перед падением человеческое сердце заносится, а смирение предшествует славе.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: подарил нам сегодня тысячи секунд. И какая-то часть сегодняшнего запаса уже израсходована. Скажите честно, а использовали хоть одну секунду, чтобы сказать Богу спасибо? Всегда есть за что. Да хоть за то, что солнце сегодня взошло. И пусть будет так. Богу за все спасибо. И вам, друзья, спасибо. С вами на Свободном еще интересней.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Ночь темнее всего перед рассветом. Бенджамин Дизраэли, британский политик.
1: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.

История христианских гимнов. Что за дитя? Мелодия гимна «Что за дитя?» «What child is this?» — это английская баллада XVI века «Green sleeves» — «Зеленые рукава». Изначально лицензию на мелодию получил в 1580 году некий Ричард Джонс, хотя считается, что написал ее ранее сам король Англии Генрих VIII. Вполне возможно, что мелодия является народной, то есть она еще более старая. Говорят, что под нее танцевала дочь Генриха, Елизавета I. Шекспир упоминает эту народную песню в «Виндзорских насмешницах». Слова баллады были совсем не религиозного содержания, и впоследствии на эту мелодию были положены многие тексты и даже одна старая рождественская песня 1642 года. Слова ныне всем известного гимна «Что за дитя?» написал в 1865 году Уильям Чаттертон Дикс, который считается одним из лучших профессиональных авторов гимнов. В возрасте 29 лет его поразила серьезная болезнь. Долгое время Дикс был прикован к постели и страдал от глубокой депрессии, пока не воззвал к Богу и не встретился с Ним по-новому, действительно, как он сам вспоминал. Благодаря этому духовному переживанию на свет появилось несколько стихотворений, в том числе и этот рождественский гимн. Позже строфы этого стихотворения были положены на мелодию «Green Sleeves». Это сделал Джон Стайнер, издавший в 1871 году сборник гимнов, в который входила и эта песня.

0: восхищаясь творением. Редкая медуза танцевала в течениях на глубине более 300 метров у побережья Нижней Калифорнии. Ее тело сияло на фоне темной воды яркими переливами голубого, пурпурного и розового цветов. Элегантные щупальца грациозно раскачивались с каждым взмахом ее тела, напоминающего колокол. Когда я смотрел видеоматериалы на канале National Geographic об удивительной представительнице вида Халитрепас Мааси, то размышлял о том, как удивительно Бог разработал дизайн этого красивого создания, а также еще 2000 других медуз, которые были открыты учеными. Конечно, мы признаем Бога как создателя. Однако часто ли мы останавливаемся, чтобы по-настоящему серьезно порассуждать над великой истиной из первой главы Библии? Наш удивительный Бог принес свет и жизнь в разнообразный мир, который Он искусно создал силой Своего Слова. Он сотворил рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода. Ученые обнаружили только часть изумительных творений, созданных Господом от начала. Бог также особым образом сотворил каждого человека и наполнил смыслом каждый день нашей жизни, прежде чем мы сделали первый вдох. Восхищаясь творением Господа, будем также радоваться тому, как Он помогает нам придумывать и создавать что-то новое с Ним и для Его славы. Создатель Бог. Спасибо, что Ты дал нам способность восхищаться Твоим удивительным творением и радоваться всему, что Ты посылаешь.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Нас теснят со всех сторон, но мы не загнаны в угол. Мы в отчаянном положении, но не в отчаянии. Нас преследуют, но мы не брошены на произвол судьбы. Мы сбиты с ног, но не уничтожены. Мы всегда носим в своем теле смерть Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса явила себя в нашем теле. Нас, живых, постоянно предают смерти ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса явила себя в нашей смертной плоти».
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарри!
1: Итак, наша съемочная группа находится в пустыне, где великолепный Гарик спустился в яму, кишащую гадюками. Гарик, что ж ты, брат, в сандалиях-то пришел сниматься?
2: Снимайте быстрее! Что я на этот раз должен проиллюстрировать?
1: Гарик, в правый карман твоего пиджака мы положили сотовый телефон.
2: А, я понял. Я должен позвонить в МЧС, чтобы проиллюстрировать силу молитвы, так?
1: Нет.
2: Ага, значит, я должен позвонить Змеелову, чтобы он приехал и проиллюстрировал власть верующего над силами зла, так?
1: Нет, Гарик, не совсем.
2: Ну, кому же мне звонить тогда?
1: Позвони маме и напомни ей о том, что очень ее любишь.
2: Зачем это?
1: Затем, что это очень хороший поступок.
2: Да, но как это поможет мне выбраться из этой ямы?
1: Гарик, в том-то и есть суть твоей иллюстрации. Некоторые люди считают, что им не нужен спаситель, так как они уверены, что в судный день их хорошие поступки перевесят злые. Библия же говорит, что нет праведного ни одного. Ну, звони же.
2: Мам, привет! Я тебя люблю, извини, мне нужно бежать пока. Эй, давайте, доставайте меня отсюда скорее!
1: Гарик, а где же любовь в голосе? Снимаем дубль 2, мотор!
2: Нет!
0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 30 июня 1860 года епископ Сэмюэл Уилберфорс и биолог Томас Хаксли, которого за яркие полемические выступления прозвали «бульдогом Дарвина», приняли участие в знаменитом диспуте об эволюции. Работа Дарвина «Происхождение видов» вышла в свет в 1859 году. И, конечно, на конференции Британской научной ассоциации 1860 года ее собирались серьезно обсуждать. Сам Дарвин был нездоров и не смог прибыть на дебаты лично. Вместо него приехал Хаксли, который был тогда еще совсем молод. Выступить на конференции пригласили и блестящего оратора, епископа Оксфордского Сэмюэла Уилберфорса, который был прекрасно осведомлен о предмете и в прошлом был вице-президентом Британской ассоциации содействия развитию науки. Сам Дарвин, прочитав вышедшую накануне рецензию Уилберфорса на свой труд, отметил, что она необыкновенно умная, в ней искусно подмечены все наиболее спорные места и выявлены все трудности. В репортаже журнала «Атенеум» 1860 года отмечалось, что Уилберфорс и Хаксли нашли друг в друге достойных противников, а их атаки и контратаки доставляли много удовольствия им самим и приводили в восторг их друзей. По воспоминаниям современников, Уилберфорс иронично поинтересовался у своего оппонента: раз по теории эволюции люди произошли от обезьян, с какой стороны он предпочел бы иметь таких родственников – со стороны деда или со стороны бабки? На что Хаксли, не менее едко, заметил, что предпочел бы в качестве предка иметь обезьяну, чем человека, который, используя свои великолепные ораторские дары, скрывает истину. На следующий день после дебатов, в воскресенье, все участники конференции выслушали проповедь Фредерика Темпла, профессора Оксфорда, на тему «Нынешнее отношение науки и религии». Темпл поблагодарил ученых за то, что те стараются узнать как можно больше о структурах и законах Вселенной, в которых виден перст Божий. «Гармония между наукой и христианской верой, — говорил Темпл, — не может быть нарушена поверхностными, мелочными подробностями фактов. Она видна на более глубоком уровне». Впоследствии Темпл стал архиепископом кентерберийским.
3: След в истории.

0: Человек нуждается в трудностях, они полезны для здоровья. Карл Юнг.
1: Это свободное радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: золотые библейские стихи.
1: «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Второзаконие, 6 глава, 6-7 стих.
0: Глоток, глоток живой воды. Живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Двигая горы. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина». Книга пророка Захарии, 4 глава, 6 и 7 стихи. Люди не были готовы к тому, что они увидели, когда вернулись из рабства. Разрушение было ошеломляющим. Там, где однажды стоял Божий храм, теперь была просто груда камней. Такая гора. Разочарование постигло людей, когда они пытались разобрать камни, но слово от Господа пришло через Захарию к Зарававелю, человеку, который руководил восстановлением храма. «Кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина!» Зачастую, когда мы смотрим на задание, которое дал нам Господь, оно кажется слишком трудным. Мы дивимся, как это вообще возможно осуществить? Но ответ Бога к нам такой же, каким был Зарававелю. Эта гора не может быть подвинута твоей силою, только мой дух может совершить эту работу. Возможно, сегодня перед вами стоит гора в сфере финансов, здоровья или взаимоотношений. Вы как могли пытались разобрать эти камни, но вы устали, утомились и уже готовы сдаться. Хорошо, когда мы доходим до конца своих возможностей. Именно тогда мы, наконец, ищем Господа. Попросите Святого Духа о помощи. Позвольте Ему показать свою силу в вашей жизни. Бросьте свою лопату, отойдите и посмотрите, как Он будет двигать эту гору. Господь, мы приходим к Тебе сегодня. Утомленные этим заданием, наши силы исчерпаны. Мы нуждаемся в Твоей помощи. Мы нуждаемся в силе Духа Твоего Святого, чтобы выполнить это задание. Наполни нас, Господь. Будь нашей силой сегодня. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Лидер ведет людей туда, куда они хотят идти. Выдающийся лидер туда, куда они не обязательно хотят идти, но где обязательно хотят оказаться. Розалин Картер, экс-первая леди США.

0: 33-й псалом. «Вославлю Господа во всякое время. Хвала Ему всегда на устах моих. Душа моя будет хвалиться Господом, пусть услышат кроткие и возвеселятся. Славьте со мною Господа, превознесем Его имя вместе». Я искал Господа, и Он мне ответил, и от всех моих страхов меня избавил. Кто обращал к Нему взор, сияет от радости. Лица их не покроет стыд. Этот бедняк воззвал, и Господь услышал его, и от всех напастей его избавил. Ангел Господень ополчается вокруг тех, кто боится Господа, и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Благословен тот, кто ищет прибежище у Него. Бойтесь Господа, святые Его, ведь кто боится Его, ни в чем не нуждается. Молодые львы бедствуют и голодают, а ищущие Господа не имеют нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, я научу вас страху Господню. Кто любит жизнь и желает видеть добрые дни, тот удерживай свой язык от зла и свои уста от коварных речей. Удаляйся от зла и твори добро, ищи мира и стремись к нему. Глаза Господни на праведных, и уши Его открыты для их молитвы. Но лицо Господне против тех, кто делает зло, чтобы память о них на земле истребить. Взывают праведные, и Господь их слышит, и от всех скорбей их избавляет. Близок Господь к сокрушенным сердцем и спасает павшего духом. Много скорбей у праведного, но от всех их избавляет его Господь. Он все кости его хранит, ни одна из них не будет переломлена. Погубит грешника зло, ненавидящие праведного будут осуждены. Господь спасает жизнь своих слуг, и никто из ищущих у него прибежища не будет осужден.
1: Вы слушаете...

0: Нам нужно научиться быть взрослыми. Тело взрослеет без усилий, растет себе и растет, а вот взрослая целостная душа — это результат наших усилий и вклад наших близких. К сожалению, для многих это оказывается сложным и зачастую непройденным испытанием. Либо мы сами цепляемся за детство, либо нас не хотят отпускать родители. Важно вовремя покинуть страну безответственности, где все решают за тебя, все готовые ответы лежат на полочке и где твоя максимальная задача хотя бы убрать за собой. Взрослость — это не ипотека, машина и работа. Это про выбор и поиск ответов на самые трудные жизненные вопросы.
1: Свободное радио.

0: Письма Павла христианам в Коринфе.
1: Так что ничему не выносите приговора до времени, пока не придет Господь. Он и выведет на свет все, что скрыто во мраке, и сделает явными даже тайные помыслы. Вот тогда каждый получит от Бога свою похвалу.

Чем дольше ссора, тем сложнее примириться. Это работает в разных случаях. Сложнее примириться с супругой или другом, сложнее примириться с Трамп, и сложнее примириться человеку с Богом. Именно поэтому Библия говорит нам, если есть такая возможность, не откладывайте примирение на завтра. Подумайте об этом.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Я хочу, чтобы мужчины везде и всюду воздевали в молитве руки с чистыми помыслами, без гнева и споров. Это касается и женщин. И пусть они одеваются скромно и украшают себя стыдливостью и благоразумием. Не прическами, золотом, жемчугами и дорогими нарядами, а тем, что подобает женщинам, которые называют себя почитающими Бога, то есть добрыми делами».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Если бы американских матерей спросили, что в детях больше всего их раздражает, я убежден, что большинство ответили бы: детская ревность друг к другу. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Вы, наверное, заметили, что детям не свойственна тайная ненависть. Они бросаются друг на друга, подобно маленьким воинам, спорят, дерутся, кричат и колотят друг друга, отыскивая слабое место в защитных рядах противника. Этого достаточно, чтобы свести матерей с ума. Как этому воспрепятствовать? Вовсе не нужно, да и вредно позволять детям быть такими беспощадными и делать жизнь взрослых просто невыносимой. Позвольте мне дать один совет, который в некоторой степени снизит накал страстей. Я настоятельно советую родителям быть предельно осторожными, дабы не разжечь пламя вполне естественной детской ревности. Испокон веков дети негодовали, видя то одобрение, с которым родители смотрели на их братьев и сестер. Вот чего родители должны всячески избегать – комментариев в адрес одних своих чад, что могло бы задеть достоинство других. Особенно, когда это касается их внешности, умственных способностей и физических данных. Тех самых китов, на которых основывается чувство самоуважения в западном обществе. Предельная осторожность поможет вам уменьшить враждебность детей к товарищам и создать более гармоничную атмосферу в семье. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Бог дал закон через Моисея, а милость и истина явлены через Иисуса Христа. Никто никогда не видел Бога. Только Бог, единственный Сын, пребывающий рядом с Отцом, Он открыл нам Его».
2: «Час хвалы и поклонения» на Свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

40-й псалом. «Блажен тот, кто о слабом заботится. Во время беды избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь, счастьем одарит его на земле и не отдаст его на произвол врагов. Господь укрепит его на одре болезни и с ложа недуга его поднимет. Я сказал: помилуй меня, Господь, исцели меня, я пред тобою согрешил. Враги мои зло говорят обо мне, когда же умрет он, и имя его погибнет? Если приходит кто навестить меня, то ложь говорит, а в сердце своем слагает злые слухи. Потом он выходит и всем их рассказывает. Все враги мои шепчутся против меня, думают худшее обо мне. Смертельный недуг его одолел, он слег и больше ему не встать. Даже близкий друг, на которого я полагался, тот, кто ел мой хлеб, поднял свою пету против меня. Но ты, Господи, помилуй меня, подними меня, и я воздам им. Из того я узнаю, что угоден тебе, если враг мой не превозможет меня. А меня ты поддержишь за непорочность мою и поставишь пред собою навеки. Благословен Господь Бог Израиля от века и до века.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Итак, всякого, кто слушает эти слова мои и исполняет их, можно сравнить с благоразумным человеком, который построил свой дом на скале. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на этот дом, но он не рухнет, потому что стоит он на камне. А того, кто слушает эти слова мои, но не исполняет их, можно сравнить с безрассудным человеком, который построил свой дом на песке. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на дом тот, и рухнет он, и останутся от него одни развалины.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: 30 июня 1860 года епископ Сэмюэл Уилберфорс и биолог Томас Хаксли, которого за яркие полемические выступления прозвали «бульдогом Дарвина», приняли участие в знаменитом диспуте об эволюции. Работа Дарвина «Происхождение видов» вышла в свет в 1859 году. И, конечно, на конференции Британской научной ассоциации 1860 года ее собирались серьезно обсуждать. Сам Дарвин был нездоров и не смог прибыть на дебаты лично. Вместо него приехал Хаксли, который был тогда еще совсем молод. Выступить на конференции пригласили и блестящего оратора, епископа Оксфордского Сэмюэла Уилберфорса, который был прекрасно осведомлен о предмете и в прошлом был вице-президентом Британской ассоциации содействия развитию науки. Сам Дарвин, прочитав вышедшую накануне рецензию Уилберфорса на свой труд, отметил, что она необыкновенно умная, в ней искусно подмечены все наиболее спорные места и выявлены все трудности. В репортаже журнала «Атенеум» 1860 года отмечалось, что Уилберфорс и Хаксли нашли друг в друге достойных противников, а их атаки и контратаки доставляли много удовольствия им самим и приводили в восторг их друзей. По воспоминаниям современников, Уилберфорс иронично поинтересовался у своего оппонента: раз по теории эволюции люди произошли от обезьян, с какой стороны он предпочел бы иметь таких родственников – со стороны деда или со стороны бабки? На что Хаксли, не менее едко, заметил, что предпочел бы в качестве предка иметь обезьяну, чем человека, который, используя свои великолепные ораторские дары, скрывает истину. На следующий день после дебатов, в воскресенье, все участники конференции выслушали проповедь Фредерика Темпла, профессора Оксфорда, на тему «Нынешнее отношение науки и религии». Темпл поблагодарил ученых за то, что те стараются узнать как можно больше о структурах и законах Вселенной, в которых виден перст Божий. «Гармония между наукой и христианской верой, — говорил Темпл, — не может быть нарушена поверхностными, мелочными подробностями фактов. Она видна на более глубоком уровне». Впоследствии Темпл стал архиепископом кентерберийским.
3: След выступления.

В Евангелии Иисус призывает нас быть светом миру. Но свет бывает разный. Ослепляющий свет фар дальнего света меня совсем не радует. Как когда он бьет глаза впереди, так и когда я вижу его раздраженное моргание в зеркало заднего вида. Не думаю, что Иисус имел в виду, чтобы мы донимали окружающих или постоянно фокусировали внимание на себе. Свет верующего должен помогать не удариться при передвижении, а еще помочь увидеть друг друга при общении. Дай Бог нам всем мудрости, кротости и любви.

0: 31 псалом. «Блажен тот, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен тот, кому Господь не вменит греха, в чьем духе нет коварства. Пока я хранил молчание, тело мое изнемогло от стонов моих ежедневных. Ведь день и ночь напролет тяготела надо мною твоя рука, сила моя иссякла, как от летнего зноя. Тогда я открыл тебе свой грех и не скрыл своего беззакония. Я сказал: признаюсь пред Господом в своих преступлениях. И ты простил вину моего греха. Поэтому тот, кто верен тебе, пусть помолится, пока еще может тебя найти. И когда разольются могучие воды, они не достигнут его. Ты убежище мне, ты спасешь меня от беды и окружишь криками радости от избавления. Господь говорит: я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе идти. Я буду вести тебя и не выпущу тебя из виду. Не будь как конь или мул, что разумом обделен, чей норов нужно обуздывать уздечкой и удилами, иначе они к тебе не подойдут. Много горя у нечестивых, но надеющихся на Господа окружает его милость. Веселитесь о Господе и ликуйте, праведные. Пойте все правые сердцем».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: У подножия Белых Карпат, на границе между Словакией и Моравией, в живописной долине небольшой реки лежит городок Стара Тура. Статус города Стара Тура получила давно, в 1467 году, по указу короля Матфея I. В центре старого города стоит дом-музей Кристины Рой, словацкой писательницы. Рядом находится евангельская церковь, в которой служил пастором отец Кристины. Символично, что жизнь ее протекала рядом с церковью, которую она так любила. Отец Кристины был богобоязненный, честный и глубоко верующий человек. Кристина получила у него истинно христианское воспитание и твердое основание для всей своей будущей деятельности. Корни духовного пробуждения в Словакии связаны с именем Кристины Рой. Одна английская миссия, посвятившая себя проповеди Евангелия, послала в середине прошлого века миссионеров в Палестину. Но пути Господни неисповедимы. Ехали они через Венгрию и остановились в Будапеште, где в связи с болезнью одного из миссионеров задержались. Задержались надолго. Так началась евангелизационная работа в Будапеште. Англичане начали издавать книги и журналы на языках Австро-Венгерской империи. Так Кристина Рой познакомилась с истинной евангельской литературой и пришла к убеждению, что человеку, независимо от его

0: своего религиозного прошлого, нужно лично принять Иисуса Христа своим Спасителем, то есть пережить рождение свыше. Что подтолкнуло Кристину Рой писать? Однажды она прочитала в газете объявление, в котором один из издателей обращал внимание на недостаток детской литературы и просил читателей ради Бога написать что-нибудь для детей. «Ну, раз он просит ради Бога, — сказала себе Кристина Рой, — то надо написать». Она села за письменный стол и, не отрывая пера от листа, написала свой первый рассказ «Без Бога на свете». Это было в 1892 году. Вскоре рассказ был переведен на немецкий язык, а в настоящее время эта книжка вышла более чем на 30 языках. Основной идеей в произведениях писательницы является необходимость рождения свыше для того, чтобы стать членом Божьего Царства и изменение образа жизни как следствие возрождения. Кристина Рой владела венгерским, немецким и, естественно, словацкими языками. Библию она читала на чешском языке. Она прочитала ее 49 раз. 50-й раз она читала Библию уже на своем родном языке, но не дочитала. Эта женщина была маленького роста, но высокого духа. Основной чертой ее характера было непоколебимое упование на Господа и абсолютное отсутствие сомнения в его водительстве. Она говорила о Господе как о своем очень близком друге, которого хорошо знала. Начатые дела Кристина Рой доводила до конца. Например, в Старо-Туре не было врача. Кристина Рой построила больницу. Под ее руководством был построен дом для престарелых, в котором она провела последние дни своей жизни, и приют на 35 детей. В семье Кристины Рой были истинно христианские отношения. Она была примерной дочерью. Ее слова отражали глубокую веру в Бога. Как она говорила, так и жила. Кристина Рой написала немало книг для детей. Такие рассказы, как «Работник», «В стране солнца», «Три друга» и так далее. Все они проникнуты любовью, теплом, оптимизмом и глубокой верой в нашего Создателя. Судьбы действующих лиц тесно переплетаются, образуя немало драматических, даже таинственных ситуаций. Но свет Евангелия проникает и в самые затаенные уголки человеческих душ, пробуждая их к новой, счастливой жизни.
1: Великие люди. Неизвестное в их

Бог не прославляется, если основанием нашей благодарности является ценность подарка, а не совершенство даятеля. Джон Пайпер.

0: радостная весть.
1: Выдержка из второго письма Павла Тимофею.
2: «Помни Иисуса Христа, потомка Давида, воскресшего из мертвых, как гласит радостная весть, которую я проповедую. Ради нее я в беде, даже в цепях, как преступник, но Божью весть в цепи не заковать. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они в единении со Христом Иисусом получили спасение вместе с вечной славой».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Воздух звенит от напряжения и ожидания чего-то страшного. Но как бы нам ни хотелось обойти или перелететь долину смертной тени, нам все-таки придется спускаться. Но не отчаивайтесь, наш небесный пастырь идет рядом, чтобы провести нас. И если уж он решил идти этой дорогой, значит, он знает, что делает. Пусть это понимание поможет нам не бояться зла. И Свободное радио рада напомнить об этом.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Привет, друзья! Это Катя. Читаю послание Тимофею. И там апостол Павел пишет, что Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, любви и здравомыслия. Тем не менее, почему-то мы все время боимся. Что же делать, чтобы побороть этот страх? Бог отвечает на это. В послании апостола Иоанна сказано, что ответ — любовь. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Тот, кто боится, не достиг совершенства в любви. Будем же любить не только на словах, но делом и истиною, сказано в том же послании. Потому что к любви призваны мы.
1: Благодарное сердце. Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте.

Наталья Мелешко. Напутствие сыну. Мой сын, сокровище родное, благословение мое, пусть поприще твое земное сойдется с Божьим путем. Что дать тебе могу я? Что дать могу я, как родитель? Какой всю мерой расценить? Где жизни взять путеводитель? И как от злобы оградить? Что в будущем твоем таится? Как верный путь найти всегда? Где лучше, к чему стремиться? Как жить, чтоб минула беда? А мир меняется, бушует, перемежается со злом, и ложь над правдой торжествует, и часто в судьбах перелом. Среди тщеславия и тлена, всего, что жизнь дает в пути, как избежать пороков плена, неприходящее найти? Благодарю за откровение, за Божью милость, благодать. Он во Христе открыл спасение, его бы сердцем всем принять. Он и утешит, и согреет, среди земных скорбей и забот преобразить тебя сумеет и душу в вечность проведет. Он не обманет, не оставит, откроет истину с небес, богатство вечное представит. За нас он умер и воскрес. И ты, мой сын, в земных дорогах всем сердцем

0: Лиска! Лиска!
1: Наташа, чего ты кричишь?
0: Куда ты побежала? Что случилось?
1: Чего ты решила, что что-то случилось?
0: Ты же вылетела пулей из церкви.
1: Ничего я не вылетела. Вышла
0: нормально. Ты соскочила со стула, словно тебя пчела укусила. Пастор, что ли, что-то не так сказал?
1: С чего ты взяла? Ну, пастор как пастор. Хороший человек.
0: Так, пастор проповедовал о молитве. Чем он тебя обидел?
1: Ничем.
0: Ну, не умеешь ты врать.
1: Ну, ладно, ладно, я обижена. Ну, не на пастора я обижена, он ни при чем. Я на Бога обижена, понимаешь?
0: Ого. А почему, если не секрет?
1: Ты решишь, что я ненормальная?
0: Да брось, ну говори.
1: Ой, ну хорошо, если уж тебе так интересно. Вот уже целый год, как я молюсь о том, чтобы Бог дал мне благочестивого мужа. И Бог игнорирует меня.
0: Так значит, когда пастор сказал, что сегодняшняя проповедь будет о молитве...
1: Тогда ты... я подумала, чего время терять? Это мы уже проходили. Натах, ну почему? Почему Бог так поступает? Ответь же мне, а? Ну неужели он не знает, как сильно я хочу иметь семью, детей? Ну почему ему нет дела до меня, а, Наташ? Я ведь столько уже молюсь, ведь каждый день прошу об этом на коленях.
0: Не знаю. Но я уверена, что Богу есть дело до тебя. Он отдал за тебя своего единственного сына. И вообще, вот, найди в Писании, где сказано, что каждая женщина, которая хочет иметь семью, будет иметь семью.
1: Я не знаю. Есть, наверное, где-нибудь. Ну, например...
0: Не теряй время. Бог не давал таких обещаний.
1: Не давал?
0: Другими словами, у тебя нет причин обижаться на Бога.
1: Ну и что же мне тогда делать? Я не хочу быть одинока, ну... Понимаешь?
0: Ну, продолжай молиться.
1: Мне уже и так год молюсь, насколько можно. Он меня не слышит. Когда же он, наконец, ответит?
0: А может быть, Бог уже услышал тебя?
1: Как это услышал? Нет же ответа.
0: Может быть, он уже готовит для тебя мужа, но тот еще не получил образования. Или еще недостаточно зрел для семейной жизни. А может, он живет сейчас вообще в другом городе? Да мало ли причин. А может быть... Ты еще не готова для семейной жизни. Может, Богу еще нужно с твоим характером поработать?
1: Ой, Наташ, ну что бы я без тебя делала, а? Ободряющая ты моя.
0: Пойдем назад.
1: А ты тоже не молись.
0: Внутри слезы.

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: «И сказал им,
2: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше».
1: И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Жить надо так, как будто Христос умер вчера, воскрес сегодня, а придет завтра. Мартин Лютер.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Кто сможет стать между нами и любовью Христа? Страдания, притеснение, преследование, голод, нищета, опасность, меч? Писание говорит: «За тебя нас каждый день убивают, мы стали словно овцы на бойне». Но во всем этом мы одержали полную победу благодаря тому, кто нас полюбил. И я убежден, что ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни другие духовные существа и силы, ни век нынешний, ни век грядущий, ни вышний мир, ни бездна, ничто из всего мироздания не сможет стать между нами и любовью Бога, которую Он явил во Христе Иисусе, Господе нашем.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: О любви говорим на Свободном радио. Привет, с вами Катя. Знаете, откуда берется любовь? Конечно, в начале всех начал, в Боге. Писание говорит нам, Бог есть любовь. И еще, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто не видел, но если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Пусть в мире будет больше любви, а об этом напомнит Свободное радио.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Если мы делаем Божье дело и делаем так, как Он нам говорит, оно никогда не останется без Его поддержки. Хадсон Тейлор.
1: В новый день со свободным радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Притчи Соломона.
1: Роющий яму сам в нее упадет, на катящего камень скатится камень.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

У свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: 100 нескучных историй. Паромщик и священник. У паромщика случился спор со священником. И хотя паром уже причалил к нужному берегу, паромщик возбужденно продолжал отстаивать свою точку зрения.
1: «Да что же это получается? По-вашему, выходит, что человек может всю жизнь грешить, совершить 1000 преступлений, но стоит только ему перед смертью попросить Бога прощения и добро пожаловать в рай? А человек порядочный, добрый, который за всю жизнь один лишь раз оступился, будет отправлен в ад? И только потому, что в этом своем единственном грехе пред Богом не покаялся? Ну и где здесь логика, я вас спрашиваю? Где справедливость, когда 1000 грехов весят меньше, чем один нераскаянный?»
0: Священник добродушно улыбнулся, огляделся по сторонам, затем подобрал с берега увесистый камень. «Скажите, друг мой, вот ежели камень этот взять и бросить в реку с парома, что с ним случится? Удержится он на поверхности водной или ко дну пойдет?»
1: «Ясное дело, пойдет ко дну.
0: Странный вопрос, однако.
1: Хорошо, а ежели взять 1000 таких камней и аккурат на ваш паром выгрузить, потонут камни?»
0: «Чего же им тонуть, когда они на пароме? Я и не такой груз переправлял. Вон, на прошлой неделе стадо коров, голов 20, на тот берег преспокойненько доставил. От ваших камней паром и не скрипнет. Подумаешь, 1000 камней.
1: Выходит, 1000 камней легче одного, коли один потонул, а 1000 нет.
0: Так ведь 1000 на пароме. Без парома и они бы затонули в момент.
1: Ну так и я о том же. Без милости Божьей гибель ждет всех. Много ли у нас грехов или мало, только положившись на Бога, можно спастись от ада. Ведь если б не Христос, который всю нашу вину взвалил на себя и умер за нас, грешных, то не понести бы нам этой тяжести, так и пали бы камнем на самое дно ада.
0: Вот и получается, мил человек, что и порядочному человеку нужен Христос. Да и каяться пред Богом нам всем, если честно, есть в чем. Да, в рай нас может переправить только Христос. Библия подтверждает слова священника. Иисус действительно взял на себя всю тяжесть наших грехов, расплатившись за них своей святой кровью. Вот почему веры во Христа и покаяние пред Богом достаточно, чтобы спастись. А без веры в Него и без раскаяния нам не искупить даже одного греха миллионом добрых дел и порядочной честной жизнью. Как же нам нужен Христос? Как важно принять Его в свое сердце и жить с Ним каждый день. Только Он доведет нас до рая. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Библия, Новый Завет, Евангелие от Иоанна.

эфире «Свободное радио». «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 30 июня 1860 года епископ Сэмюэл Уилберфорс и биолог Томас Хаксли, которого за яркие полемические выступления прозвали «бульдогом Дарвина», приняли участие в знаменитом диспуте об эволюции. Работа Дарвина «Происхождение видов» вышла в свет в 1859 году. И, конечно, на конференции Британской научной ассоциации 1860 года ее собирались серьезно обсуждать. Сам Дарвин был нездоров и не смог прибыть на дебаты лично. Вместо него приехал Хаксли, который был тогда еще совсем молод. Выступить на конференции пригласили и блестящего оратора, епископа Оксфордского Сэмюэла Уилберфорса, который был прекрасно осведомлен о предмете и в прошлом был вице-президентом Британской ассоциации содействия развитию науки. Сам Дарвин, прочитав вышедшую накануне рецензию Уилберфорса на свой труд, отметил, что она необыкновенно умная, в ней искусно подмечены все наиболее спорные места и выявлены все трудности. В репортаже журнала «Атенеум» 1860 года отмечалось, что Уилберфорс и Хаксли нашли друг в друге достойных противников, а их атаки и контратаки доставляли много удовольствия им самим и приводили в восторг их друзей. По воспоминаниям современников, Уилберфорс иронично поинтересовался у своего оппонента: раз по теории эволюции люди произошли от обезьян, с какой стороны он предпочел бы иметь таких родственников – со стороны деда или со стороны бабки? На что Хаксли, не менее едко, заметил, что предпочел бы в качестве предка иметь обезьяну, чем человека, который, используя свои великолепные ораторские дары, скрывает истину. На следующий день после дебатов, в воскресенье, все участники конференции выслушали проповедь Фредерика Темпла, профессора Оксфорда, на тему «Нынешнее отношение науки и религии». Темпл поблагодарил ученых за то, что те стараются узнать как можно больше о структурах и законах Вселенной, в которых виден перст Божий. «Гармония между наукой и христианской верой, — говорил Темпл, — не может быть нарушена поверхностными, мелочными подробностями фактов. Она видна на более глубоком уровне». Впоследствии Темпл стал архиепископом кентерберийским.
3: След в истории.

0: Большинство из нас не может всюду побывать, со всеми поговорить, посетить все города мира. У нас нет на это ни времени, ни чего уж там денег. Но все, что вы ищете, определенно в этом мире существует. А как до этого дотянуться? А очень просто. Через книгу. Нет, это не я сказала. Это Рэй Брэдбери. И, конечно, он прав. Всюду побывать никак не получится, обстоятельств масса, но все-таки, вот если не думать про эти обстоятельства, деньги, реальность происходящего, ограниченность отпуска, вот если бы вам сказали: говори куда хочешь, покажи на глобусе, и будет тебе, окажешься там в свой ближайший отпуск, вот прям в отрыве от реальности, вот вы бы куда показали?
1: Сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
2: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
1: Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его:
2: «Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».

0: Если поручение земного царя считается честью, то как поручение небесного царя может считаться жертвой? Дэвид Ливингстон, шотландский миссионер, исследователь Африки.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Время подумать.
1: В послании к евреям в 11 главе сказано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А вот самообман – это уверенность в несуществующем. Чувствуете разницу? Или расписать эту разницу в красках? Я знаю реальную историю из жизни, когда верующая девушка сожительствовала с двумя мужчинами одновременно. И все они втроем в один голос повторяли, что так им сказал Бог. Решаясь на какое-то действие, человек облекает причины своих действий в красивую оболочку, в блестящий фантик. Но знаете, что самое печальное? Это делается даже не столько для того, чтобы избежать общественного порицания, сколько для себя самого. Спрашивается, зачем? Но ведь наедине с собой можно быть откровенным и здравомыслящим человеком. Но оказывается, нет. Даже в одиночестве человек продолжает зомбировать сам себя какими-то придуманными обстоятельствами и объяснениями. Убедительные причины, красивые отговорки. И все это страшно, потому что со временем человек сам начинает путать, где правда, а где ложь. Грань попросту стирается, и вымысел становится реальностью. Вот так и случаются все эти «я изменил жене и считаю, что это абсолютно нормально». Супруга сама виновата, перестала следить за собой, допекает вечными придирками, да и все чувства рано или поздно угасают. А я мужчина, мне нужна страсть. Вот так и возникают все эти «он ведет себя как настоящий негодяй, ему уже столько лет, а он так ничего и не понял. Но я знаю, что я-то смогу его изменить, ведь я очень умная и очень сообразительная, не то что все его бывшие девушки». Казалось бы, ну нравится человеку жить в самообмане. Чего мы к нему прицепились? Пусть живет. Но цена у самообмана уж очень велика. Ценой у самообмана может стать непрожитая вами ваша же собственная жизнь. Да и к тому же, если человек обманывает себя, что уже говорить об окружающих? Человек никогда не сможет быть честен с другими до тех пор, пока обманывает сам себя. Как следствие, разваливаются отношения со всеми окружающими. Никто и не говорит, что быть честным с самим собой очень легко. Да нет, сложно. И это требует и осознанности, и определенных усилий, и переживаний не всегда положительных, и эмоций не всегда приятных. Правде в глаза смотреть совсем непросто. Обманываться проще, это так. Но для разминки давайте хотя бы попробуем называть вещи своими именами. Попробуйте, и вам наверняка не понравится. Но вы будете честны и искренни перед собой и Богом. Не пошел в воскресенье в церковь не потому, что столько дел, а потому, что я так бестолково организовал свое жизненное пространство, что воскресенье – это мой единственный шанс выспаться за всю рабочую неделю. Не читал сегодня Библию ни строчки. Не потому, что я так занят и дети занимают все мое свободное время, а потому, что я так расставил приоритеты. Все еще ношу за собой лишние 10 килограмм не потому, что мне их никак не сбросить, а потому, что я их не сбрасываю. Все еще не умею пользоваться новым видеорегистратором не потому, что жена ленится почитать в интернете, как именно им пользоваться, а потому, что я сам не в состоянии взять в руки инструкцию.
0: Вы подумали? А мы сказали... Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Двигая горы. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина». Книга пророка Захарии, 4 глава, 6-7 стихи. Люди не были готовы к тому, что они увидели, когда вернулись из рабства. Разрушение было ошеломляющим. Там, где однажды стоял Божий храм, теперь была просто груда камней. Такая гора. Разочарование постигло людей, когда они пытались разобрать камни, но слово от Господа пришло через Захарию к Зарававелю, человеку, который руководил восстановлением храма. «Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина!» Зачастую, когда мы смотрим на задание, которое дал нам Господь, оно кажется слишком трудным. Мы дивимся, как это вообще возможно осуществить? Но ответ Бога к нам такой же, каким был Зарававелю. Эта гора не может быть подвинута твоей силою, только мой дух может совершить эту работу. Возможно, сегодня перед вами стоит гора в сфере финансов, здоровья или взаимоотношений. Вы как могли пытались разобрать эти камни, но вы устали, утомились и уже готовы сдаться. Хорошо, когда мы доходим до конца своих возможностей. Именно тогда мы, наконец, ищем Господа. Попросите Святого Духа о помощи. Позвольте Ему показать свою силу в вашей жизни. Бросьте свою лопату, отойдите и посмотрите, как Он будет двигать эту гору. Господь, мы приходим к Тебе сегодня, утомленные этим заданием, наши силы исчерпаны. Мы нуждаемся в Твоей помощи. Мы нуждаемся в силе Духа Твоего Святого, чтобы выполнить это задание. Наполни нас, Господь, будь нашей силой сегодня. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда.
2: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио». Осень, если...

Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Неверие и насмешки. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Когда ужасный голод обрушился на город, в котором народ Израиля находился в осаде, Бог возвестил, что голод прекратится. Услышав это, один из сановников царя только посмеялся. «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» Он отверг благодать Бога, которую провозгласил пророк Елисей, и который сказал ему: «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». И когда случилось избавление, этот человек был единственным, кто не воспользовался его результатом. В наши дни насмешников много, и это характерная черта нашего века. Библия предостерегает нас. В последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям. Для таковых, как и для царского сановника, слово Бога не имеет ценности. Они верят тому, что видят, игнорируя то, что открыл Бог. Бог мог бы судить их так, как судил того человека, но Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Как сказано у пророка Исаии, суд — это Его необычное дело. Он любит свое творение и хочет, чтобы все люди спаслись. Сегодня Он по-прежнему предлагает всем свою благодать. Давайте же будем верить Его Слову, которое утверждено на небесах.
2: Свободное радио рядом.

0: вами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ярослав Феоктистов, пастор Муромской церкви Часовни в Голгофе.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я верю в Христа, потому что Он призвал меня однажды, в тот момент, когда я Его не искал, но Он обратился ко мне первым, показал мою нужду в Нем, и я ответил на Его призыв верой. Хожу с Ним 23 года и ни разу об этом не пожалел.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера является основой моей жизни. Хочется ее поставить на первое место всегда, чтобы она была вот движущей силой всей жизни, всех отношений, любой сферы деятельности. Это касается и служения, и семьи, отношений с женой, воспитания детей, отношения с людьми и прочее. Поэтому, я не знаю, можно сказать, что это двигатель, я не знаю, всей жизни, топливо, мудрость исходит от веры. И смысл жизни становится именно отношение со Христом. То есть, получается, она занимает первое место, отодвигая плоть назад и открывая Бога, открывая Христа.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Библейский стих любимый, пожалуй, всегда радуйтесь.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство – это свобода, но ограничения не те, которые навязываются извне, а те, которые человек полагает для себя сам, понимая, что другие люди тоже имеют свободу, и понимая, что Бог тоже имеет некие цели для нашей жизни, которые подразумевают ограничения собственной плоти самим человеком ради исполнения воли Божьей.
0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
2: Кто живет согласно своей плотской природе, живет устремлениями этой природы. Кто живет согласно духу, устремлениями духа. Жить устремлениями собственной природы означает смерть, а устремлениями духа — жизнь и мир. Итак, человек, живущий устремлениями собственной природы, враждебен Богу. Он не подчиняется закону Бога, да и не может ему подчиниться. Люди, живущие согласно своей природе, не могут понравиться Богу. Но вы живете устремлениями не собственной природы, а духа, если в вас действительно обитает дух Бога. А у кого нет Духа Христова, тот не его. Но если Христос в вас, то хотя тело ваше и смертно из-за греха, но дух живет благодаря примирению с Богом. И если дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, тот, кто воскресил Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела своим духом, живущим в вас.
3: Новая музыка на свободном радио.

Мы говорим о втором пришествии Христа, в то время как половина мира не слышала о первом. Освальд Джи Смит, канадский духовный писатель и проповедник.

0: Оказывается, есть такой всемирный праздник – День спонтанных добрых дел. Идешь, видишь нужду, останавливаешься и помогаешь. Да, это тебя не касается. Да, это отнимет время. Но приобретенные радости плоды того стоят. Делая спонтанное добро, мы становимся больше похожи на людей. Таких, какими должны быть.
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано: «Глаз за глаз и зуб за зуб». А я говорю вам: не мсти тому, кто причинил тебе зло. Если ударит тебя по правой щеке, подставь и левую. Если кто-то рубашку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ. Если тебя принуждают сопровождать кого-то милю, пройди с ним две. Тому, кто просит, дай, а от того, кто хочет занять у тебя, не отворачивайся.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Вы уже видели все христианские фильмы и не знаете, что посмотреть? Тогда самое время узнать о новинках кинематографа, которые выходят на экраны в 2020 году. Привет, с вами Катя, и я расскажу вам о фильмах с духовным смыслом, на которые стоит обратить внимание. В 2020 году на онлайн-платформах Amazon, iTunes, Google Play, Redbox, Christian Cinema и других выходит комедия «Small Group The Movie», можно перевести как «Домашка», которая расскажет о церковной культуре с точки зрения скептика. Главный герой картины, Скотт Купер, работает над фильмом о роли христианства. Чтобы выведать все секреты, ему приходится тайно посещать церковные собрания и домашние группы. В комедии «Small Group The Movie» показано то, как выглядят христиане со стороны, а главный герой попадает в курьезные и комичные ситуации. Как отметил режиссер и сценарист картины Мэтт Честейн, историю для фильма он написал, исходя из собственного опыта. Это картина «Small Group The Movie».
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Открыто, заходите.
1: Здрасте.
2: Привет. Ты должно быть Евгений.
1: Он самый.
2: Ну, будем знакомы. Я Катин папа.
1: Да я уж догадался. Петр Михайлович, если я не ошибаюсь.
2: Он самый. Катя через 5 минут выйдет, ну, или через пару, а я вот пока тут хотел с тобой поговорить.
1: Петр Михайлович, если вы об этом, можете не беспокоиться. Я не из тех, кто, ну, вы меня понимаете.
2: Да я, Женя, не сомневаюсь, что ты отличный парень, но ты, наверное, уже знаешь, я разрешаю своей дочери ходить на свидание только с христианами.
1: Так в чем проблема? Я христианин.
2: Серьезно? А Катя сказала...
1: Да вы что? У меня и родители верующие, и в церковь я по воскресеньям хожу.
2: Ну, это все здорово. Ты вот что, Жень, скажи. А открыл ли ты свое сердце Иисусу Христу?
1: Как это... Послушайте, если вы боитесь, что я и Катя, ну
2: Женя,
1: это мы...
2: Жень, я не боюсь за вас с Катей. Я за тебя боюсь.
1: За меня? А в чем проблема?
2: Прости, если я ошибаюсь, но нам с Катей кажется, что ты не веришь, что Иисус твой спаситель.
1: Почему? Верю.
2: Кого в таком случае он спас?
1: Весь мир. Он спас весь мир.
2: Значит, по-твоему, Гитлер тоже попадет в рай?
1: Нет, Гитлер нет.
2: А, итак, Иисус спас не весь мир. В таком случае, кого именно он спас?
1: Он, это людей хороших там. Да, хороших людей.
2: От чего?
1: Чего-чего?
2: Ну, от чего он спас хороших людей?
1: Я не понимаю ваш вопрос.
2: Ну, если они, эти люди, и так хорошие, разве их нужно спасать?
1: Нет, наверное.
2: Получается, Иисус на самом деле никакой и не спаситель. Он добровольно пошел на смерть просто так, без всякой необходимости.
1: Петр Михайлович, если вы против того, чтобы мы с Катей встречались,
2: я... Женя, дорогой мой, я сейчас не об этом. Ты сказал, что ты христианин, так?
1: Так.
2: Но ты пойми, христианин – это человек, который верит, что Иисус – его спаситель. А по-твоему, попасть на небеса можно и без спасителя?
1: Да, но я ведь верю, что Иисус – Сын Божий.
2: Жень, я хоть сейчас могу показать те места из Библии, где бесы признают Христа как Сына Бога Всевышнего. Но они никогда не признавали Христа своим спасителем.
1: Я не бес.
2: Ну нет, ну конечно же нет, Жень. Ты просто не понимаешь, что сам по себе ты погибнешь без спасителя.
1: Да что вы такое говорите? Я же порядочный, учусь хорошо, и вообще все скажут, я хороший парень.
2: Жень, ты пойми, на небесах в присутствии святого Бога Всевышнего не может, ну просто не может находиться ничто нечистое и запятнанное. Понимаешь? А человек, как бы он ни старался...
1: А что, все доброе, что я сделал, не в счет, что ли?
2: В счет. Только не в счет спасения.
1: В таком случае никто не попадет в рай. Ведь все ошибаются и оступаются.
2: Верно. В Библии так и сказано. Все оступились, все согрешили. Вот для того-то и пришел Иисус, чтобы сделать то, чего мы не могли сами. Искупить наши грехи и примирить нас с Богом. Вот почему мы и зовем его Спаситель.
1: Так вот почему мы зовем его Спаситель. Петр Михайлович, а что мне делать?
2: Если ты веришь, что Иисус умер во искупление твоих грехов и воскрес для твоего оправдания, просто открой перед ним сердце, признай его своим Господом. Ты можешь сделать это в молитве. Катя тебе поможет.
1: Вы что, разрешаете мне встречаться с вашей дочерью?
2: Я же сказал, я разрешаю ей дружить только с христианами.
3: Свободное радио. Всегда рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Все народы прославят Господа. Привет, друзья, с вами Андрей Мухин. Сегодня мы летим в Африку и посетим республику Гана. Гана – страна, которую туристы посещают редко, да и похожа она как будто на все остальные африканские государства. Тут оставили свой след колонисты из Португалии, датская Вест-Индская компания и Великобритания. Ее штормили политические перевороты и многочисленные реформы. Короче, полный комплект, который можно применить практически к любому африканскому государству. Но историю создают люди, а вот люди в Гане особенные. Племена, исторически заселяющие эти территории, до сих пор хранят традиции, общность и особое отношение друг к другу. Мне всегда очень приятно общаться с братьями и сестрами из Ганы. В такие моменты на память приходит стих из послания Галатам 3:28, где написано: «Господь установил в своем имени все народы, и нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». За годы, которые я провел среди африканцев, я заметил одну важную для меня деталь. Не только в Гане, но и в остальных странах Африки народы хранят свою идентичность. Сейчас объясню свою мысль. За свою христианскую жизнь меня все время смущало то, что мы пытались интегрироваться в чужую культуру, пришедшую к нам с миссионерами из Штатов и Запада. Мы пели песни, переведенные на русский язык, носили одежду на манер наших братьев и сестер из-за границы. Даже богословие было с привкусом чего-то не нашего, потому что мы, несмотря на нашу общность во Христе, все равно разные по менталитету, культуре и истории. Но в Африке я увидел, как та же самая иностранная культура пытается адаптироваться к африканскому укладу жизни. Поэтому в их церквях звучит совершенно другая музыка, другая форма собрания, другое богословие. Так и хочется сказать, что Гана – это христианская страна. Но на самом деле это светское государство, в котором уживается христианство и ислам, традиционная религия и индуизм, есть буддизм и даже атеизм. Но христианство все же самая распространенная религия, большая часть которой принадлежит пятидесятникам и харизматам. Первыми христианами на территории Ганы были португальцы во второй половине 15 века. Но активная миссионерская деятельность среди племен началась протестантами в 19 веке, а 20 век стал для страны эпохой пятидесятнического движения. Самое интересное для меня то, что, несмотря на обилие христианских миссий в стране, Библию начали переводить на местные языки относительно недавно, в 20 веке. Как будто всем и так было окей до недавнего времени. А вообще в Гане существует около 80 языков, которые принадлежат к нигеро-конголезской семье. Делятся они на несколько групп – Ква, Гур и Манди. Один из известных проектов по переводу Библии на языки Седеми и Комбо принадлежит миссии Уиклиф. Также существуют переводы и на другие языки, включая Асанте, Тви, Фанти и другие. А прямо сейчас мы услышим, как звучит Слово Божие на языках Ганы. Я попросил моих друзей из Ганы прочитать Евангелие от Иоанна 3:16 на их родных языках.
3: Привет, Свободное Радио. Меня зовут Джессика Ампакоса. Я из Ганы, из племени Акан. Сегодня я буду читать Иоанна 3:16 на моем родном языке Фанти. И я читаю.
4: Amen.
5: Hello, wonderful listeners.
3: Привет, замечательные слушатели. Мое имя Пайос Яо Аденьо. Я из Ганы, из племени Эве. Сегодня я буду читать для вас Иоанна 3:16 на моем родном языке.
5: Йоханнес фе агбале тато пипи бла аде эла бена алегбегбе мау ло хихаме бена учо иан топе тенуви хена бена амесия месихо эджисела мелето троге о кебуну вакпо агбе маво. Амин.
2: Спасибо, Джессика и Пайес. Библия – самая переводимая книга в мире. К 2025 году она была переведена на 4007 языков. Пророчество, написанное в послании Филиппийцам во 2 главе с 10 по 11 стихи, исполняется на наших глазах. Оно провозглашает, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус, слава Богу Отца. С вами был Андрей Мухин. Всем пока!

0: Засыпали когда-нибудь на проповеди? Может быть, нужно просто получше выспаться перед служением, а не сидеть до полуночи? А может быть, и проповедь была не такая уж интересная? А может, нас уже не трогают простые евангельские истины? В любом случае, в наших силах что-то с этим сделать, ну или хотя бы попробовать. Ведь Бог подарил нам благую весть и церковь, общину других верующих. Ну разве это не здорово?
1: Свободное

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Важно не то, сколько времени мы проводим с детьми.

а как мы его проводим. Хотя, может быть, я и не прав? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Возможно, вы не раз слышали, что абсолютно неважно, сколько времени вы уделяете детям, ибо те немногие мгновения, которые вы проводите с ними, ценны сами по себе. Но логика этой концепции, мне кажется, не лишена изъянов. Имеет ли смысл выбирать между «сколько» и «как»? Ведь в любой другой сфере нашей жизни мы бы не допустили подобного противопоставления. Почему же это должно касаться наших отношений с детьми? Приведу пример. Допустим, вы весь день нетерпеливо ждали, когда же, наконец, наступит тот миг, когда вы сходите в один из самых шикарных ресторанов города. И вот вы садитесь за столик, а официант приносит вам меню. Вы заказываете самое дорогое блюдо. Но когда вам, наконец, его приносят, вы видите крохотный кусочек размером с пуговицу, гордо украшающий центр тарелки. В ответ на высказанное вами недовольство официант заявляет: «Да, согласен, порция мала, но это блюдо приготовлено из самого дорогого мяса. Теленок был откормлен отборным зерном, ведь важно не количество, а качество». Ну, конечно, вы будете протестовать, что вполне оправданно. Как ни вертись, но сколько и как играют огромную роль в нашей жизни. Это относится и к нашим отношениям с детьми. А ведь и правда, спор о том, сколько времени мы должны посвящать нашим детям и как нам следует проводить его, в конце концов приводит к тому, что мы обираем наших детей, лишая их и того, и другого. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Захар. Я сам родился в городе Вышневолочок.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Я с детства верующий. Бог мне показал такие обстоятельства. Когда я попал в армию, то Бог показал мне жизнь без Него. То есть я не мог принять жизнь без Бога. Я понял, что смысла нету. Я как бы принял решение, вот Бог меня как бы побудил идти за Ним. И я ему очень за это благодарен, и я очень рад, что Бог меня спас.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера мне помогает не отчаиваться. Есть какие-то трудные ситуации, что я знаю, что Бог всегда рядом, что Он мне поможет. С Богом намного легче идти по жизни, даже если какие-то очень трудные обстоятельства. Я знаю, что Бог всегда со мной.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Это Псалом. Коня подготавливаю для день битвы, победа от Господа. Почему? Он мне близкий, но так я еще спортсмен, и я всегда, да, у меня борьба, и поэтому я всегда надеюсь на Господа, потому что я могу надеяться на свои силы, но я знаю, что всегда победа от Бога.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство для мира – это ограничение, для меня – это свобода. Почему? Потому что я свободен от греха. То есть Бог меня простил, и то, что я живу в свободе, что у меня нету, что меня совесть не осуждает, что я грешник, что я… Это хороший вопрос.
2: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Пусть неимущий брат гордится, когда Бог его возвышает, а богач гордится, когда Бог его унижает, потому что богатство его так же мимолетно, как полевой цветок. Солнце взошло, опалило зноем, и увял стебелек, цвет опал, и погибла прелесть цветка. Так и богач увянет в самый разгар своих дел».
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.
3: Лунный свет мне сказал: «Эй, я твой друг.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Скажи слово. Я Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится. Пророк Иезекииль, 12 глава, 25 стих. Однажды, когда Иисус был в Капернауме, к нему пришли иудейские старейшины и просили исцелить одного смертельно больного человека. Речь о слуге сотника, язычника. Как нужно было отреагировать Иисусу? Ведь он, по его же словам, был послан только к погибшим овцам дома Израилева. Чем этот чужеземный сотник заслужил соответствующее к себе отношение? Да, он был благорасположен к иудеям, о чем те сами свидетельствовали, когда говорили Господу Иисусу, что он достоин. «Он любит народ наш и построил нам синагогу», — говорили они. Сам же сотник был послан к Господу сказать совершенно другое. «Я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, поэтому и себя самого я не почел достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Ему было достаточно одного слова. Он был убежден, что если Иисус произнесет его, то слуга исцелится. Иисус удивился этому. Он не нашел такой веры даже в Израиле. Так как же он мог оставаться равнодушным? Те, кто был послан этим человеком веры, вернулись и нашли больного слугу выздоровевшим. Вера чтит Бога, а Бог чтит веру.
2: Свободное радио.

0: Не глуп тот, кто отдает то, что не может удержать, ради того, чтобы получить то, что не сможет потерять. Джим Эллиот, американский миссионер, был одним из 5 миссионеров, которые были убиты индейцами Аука в 28 лет.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Через 6 дней Иисус берет Петра, Иакова и его брата Иоанна и ведет их одних на высокую гору. Вдруг его облик изменился у них на глазах. Лицо его засияло, как солнце, а одежда стала ослепительно белой. И вот явились перед ними Моисей и Илия и стали разговаривать с ним. Петр сказал Иисусу: «Господь, как хорошо нам здесь! Давай я сделаю здесь 3 шалаша, один тебе, один Моисею и один Илие». Когда он говорил, вдруг явилось сияющее облако и накрыло их своей тенью. И раздался из облака голос: «Это мой любимый сын, моя отрада. Его слушайте». Услышав голос, ученики пали ничком, потому что сильно испугались. Иисус, подойдя к ним, коснулся их и сказал: «Вставайте, не бойтесь». Подняв глаза, они уже никого, кроме Иисуса, не увидели. Когда они спускались с горы, Иисус повелел им: «Никому не говорите о том, что вы видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».

боюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Разреши, я глотну из твоего стакана. Мне нужно выпить святую таблетку.
1: Выпить что?
0: Святую таблетку. Спасибо.
1: Что это еще за новшество?
0: Это входит в святой набор великого учителя «Лапшами на ушами». Пьешь таблетку и включаешь вот эту святую кассету.
1: И во сколько же этот набор тебе обошелся?
0: $99.95.
1: 99.95?
0: Ну, это включая святые таблетки, святую кассету и инструкцию, как посмотреть на Библию в новом свете.
1: Гарик, ну ты попал.
0: Нет, нет, нет, извини. Ты знаешь, у этих таблеток есть гарантия.
1: А ну-ка, дай посмотрю. Так, святые таблетки учителя лапшами на ушами. Чувство святости вам гарантировано. В любом случае, гарантировано искреннее извинение.
0: Ну вот, видишь, гарантия.
1: Слушай, наши отношения с Богом не основываются на чувствах. Мы стали святыми, когда приняли прощение Христа.
0: Правда?
1: Да.
0: Ну, прекрасно. И что мне теперь прикажешь делать с этим аэрозолевым греховыводителем?
2: Свободное радио рядом.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Thank you, Jesus.
1: Всем привет! По данным ученых медицинской школы Гарварда, музыка делает нас умнее. Согласно исследованиям, в мозгу музыканта больше сосудисто-нервных пучков, соединяющих левое полушарие с правым. Следовательно, регулярное прослушивание музыки на нашем радио как минимум поддерживает мозг в тонусе. Будь умнее со свободным!

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
2: «Господь, — говорит Филипп, — покажи нам Отца, и больше нам ничего не надо. Я столько времени с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, — отвечает Иисус. Тот, кто видел меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Ты не веришь, что я в Отце, а Отец во мне? Те слова, что я вам говорю, я не от себя говорю. Это Отец, который во мне, совершает свои дела. Верьте мне, я в Отце, и Отец мой во мне».
3: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.

0: Мой пастор часто говорит, что Бог открывает нам, какие мы на самом деле несовершенные, постепенно, потому что если бы Он показал нам все сразу, у нас не хватило бы сил это пережить. Не знаю, насколько это справедливо, но в моей жизни точно работает. Как только я начинаю думать, что я мудр, то совершаю глупость. Если мне кажется, что я бережлив и расчетлив, то я транжирю деньги на ерунду. А когда я расслабляюсь в иллюзии, что я добрый христианин, то оказывается, что я раздражителен и вообще не умею прощать. Спасибо моему Богу, который любит меня все равно.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Звякиным.
1: Немногие в России знают, что самый богатый в истории человек, первый официальный долларовый миллиардер, американский предприниматель и филантроп Джон Рокфеллер, был христианином и с самых ранних лет отдавал 10% своих доходов Баптистской церкви. В 31 год, в 1870 году, он основал нефтяную компанию Standard Oil. Через 10 лет в руках Рокфеллера оказалось 95% нефтедобычи Америки. Кроме нефтяного бизнеса, ему принадлежали 16 железнодорожных и 6 сталелитейных компаний, 9 фирм, торгующих недвижимостью, 6 пароходств, 9 банков и 3 апельсиновых рощи. Джон был трудолюбивым, целеустремленным и набожным христианином, за что партнеры называли его диаконом. Он всегда проповедовал здоровый образ жизни и полный отказ от алкоголя и табакокурения. В 1897 году, в возрасте 58 лет, Джон Рокфеллер передал управление бизнесом партнерам и занялся благотворительной деятельностью, чему и посвятил следующие 40 лет своей жизни. На момент его смерти в 1937 году состояние Джона оценивалось в 1 миллиард 400 миллионов долларов, что на сегодня составляет почти 400 миллиардов долларов. И из этих денег около 1/3 он потратил на благотворительность. Не слишком гонись за богатством. Знай, когда остановиться. Только взглянешь на богатство, а его уж и нет. Приделала себе орлиные крылья, да и улетела в небо. Книга притчи Соломона, 23 глава, 4-5 стих.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
2: Бог дал закон через Моисея, а милость и истина явлены через Иисуса Христа. Никто никогда не видел Бога. Только Бог, единственный Сын, пребывающий рядом с Отцом, Он открыл нам Его.
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
1: Великолепный Гарик, сцена в супермаркете.
2: Так, еще раз.
1: Что еще раз, Гарик?
2: Значит, вы хотите, чтобы я влез без очереди вот в ту кассу?
1: Правильно, Гарик. Только не забудь самого главного. Ты должен встать вон перед тем большим дядей.
2: Каким?
1: Вон тот, весь в татуировках.
2: Ага. А зачем?
1: Чтобы проиллюстрировать, что все люди имеют представление о том, что хорошо, а что плохо. Например, что лезть без очереди плохо.
2: Ну и что с того?
1: А то, что если есть общий нравственный закон, значит, есть тот, кто его установил. Оператор готов? Мотор!
3: Эй, граждане, минутку внимания! Новое правило! Внимание! Согласно моим взглядам на жизнь, я могу встать в очередь там, где мне захочется.
4: Куда лезешь?
3: О, я встану здесь!
4: Ты, кажется, плохо по-русски понимаешь. Здесь я стою.
3: Отпустите меня на пол!
4: Ты поступил плохо.
1: Снято!
0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует...

Вы потому можете узнать о своих успехах в духовном совершенстве, если у вас ослабнет пристрастие к миру и его соблазнам. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Путеводитель по Израилю.
1: В поисках приключений и новых ощущений. История – наша страсть. Исследуем памятники, предметы, артефакты. Национальные традиции, кухню, историю.
0: Программу ведет Владимир Картунин.
2: Удивительный израильский город, который находится в центре страны. Этот город помнит знаменитый колодец Исаака, который он выкопал в этом месте. Также он помнит первого президента Хаима Вейцмана. И здесь много-много интереснейших достопримечательностей и богатая история. Мы любим Реховот, и по этому городу нас проведет израильский гид Давид Эдельман. Давид, что нас ждет сегодня?
3: Реховот, знаете, вот когда у нас происходят выборы, а выборы у нас происходят очень часто, считается, что такие данные, которые дает Реховот, дается в целом, это то, данные, которые совпадают в целом по Израилю. А Реховот – это и есть Израиль. Это вот такой среднестатистический, типовой Израиль.

0: Гениальный человек, профессор химии, один из основателей Еврейского университета в Иерусалиме, первый президент Израиля Хаим Вейцман, в своих мемуарах вспоминал, почему Реховод был выбран для создания научного центра, известного сегодня во всем мире как Институт Вейцмана. Он писал: «В самой Палестине наилучшим местом начала научных исследований мне казался Реховод. Здесь располагалась опытная сельскохозяйственная станция, и это позволяло привлечь к работе ботаников, знакомых с особенностями флоры страны». Мечты Хаима Вейцмана воплотились в жизнь. Институт был открыт во время праздника Песах в 1934 году. С этого события прошло сравнительно немного времени, однако за этот период Реховод сильно изменился. Он стал современным городом науки и культуры, вошел в форум крупнейших городов Израиля, является одним из лидеров по качеству жизни среди израильских городов. И наша встреча с писательницей Зоей Яновой приоткрыла удивительные страницы истории этого замечательного города.
1: Меня зовут Зоя Янова. Я приехала в Израиль в 1999 году. И с тех пор живу в Реховоте, который стал моим самым любимым и родным городом. Честно говоря, я очень удивилась, узнав, что нет ни одной книги, которая бы рассказывала подробно историю нашего города. Поэтому мне выпал уникальный шанс стать автором этой книги. Так появилась на свет книга «И земля становится родней». Она вышла в 2015 году, а совсем недавно увидела свет моя вторая книга «Реховод. Воплощение мечты». Мы с вами находимся возле первого дома, построенного в Реховоте. Он был построен в 1890 году, всего лишь через 9 месяцев после того, как было основано поселение Реховод. 1 декабря 1890 года в этом доме состоялось первое собрание поселенцев. В этом собрании принимали участие 16 первопоселенцев, среди них единственная женщина, Батья Маков. Ей было 54 года, и она приехала из Польши, оставив там крупный бизнес. На первом собрании первопоселенцев был принят устав первопоселенцев и избран ваад. Главный принцип, который провозгласили участники собрания, строить хозяйство самим без чиновников и попечителей. Рядом с Реховотом уже находились освоенные поселения Ришон Лицион, Маскерет Батья. Это поселение в то время называлось Экрон, но никаких собраний, никаких уставов для поселенцев там не существовало, по той лишь простой причине, что эти поселения принадлежали барону Ротшильду, и там управляли его чиновники. И никакая инициатива, никакая самостоятельность не допускались. Поселенцы Реховота хотели жить совсем по другим принципам. Они приехали сюда на свою землю и хотели сами распоряжаться своим хозяйством, без всяких указаний сверху строить свое поселение. Именно здесь, в Реховоте, были заложены основы будущей израильской демократии. Поселение Реховод стало первым демократическим независимым поселением на земле Израиля. В этом доме жила семья Иуды Лейба Йосефсона. Он приехал со своей женой и детьми. Символом независимости поселения стал колокол, который был построен в 1891 году. По зову колокола первопоселенцы шли на работу, возвращались с работы. В годы арабских беспорядков звон колокола сообщал о надвигающейся опасности. Колокол был приобретен за деньги председателя общества Менухавы Нахала Якова Бройды. Именно его именем названа первая улица Рыховата. Мы находимся возле одного из первых домов, построенных в Рыховате. Этот дом принадлежал репатрианту из Киева Аврааму Дондикову. Он купил самый крупный земельный участок в Рыховате размером 1000 дунамов. К сожалению, жизнь Дондикова оказалась короткой. Он умер 27 лет, а в этом доме жила его дочь и Моше Смелянский, ее муж. Моше Смелянский известен всему Израилю как крупный плантатор, специалист по сельскому хозяйству. Именно он принимал участие в формировании первого еврейского батальона, воевавшего на фронтах Первой мировой войны. И именно Моше Смелянский был также организатором Рыховатской ячейки подпольной организации «Хагана», ставшей зародышем будущей армии обороны Израиля. Мы находимся на улице Яков, и именно на этой улице побывал в 1898 году провозвестник еврейского государства Беньямин Зеев Герцль. Тогда он первый и единственный раз посетил землю Палестины и не преминул возможности приехать в Рыховат, первое независимое поселение в Эрец-Исраэль. Герцля восхитили достижения первопоселенцев. Он увидел крепкие, красивые дома, он увидел цветущие виноградники и сказал, что раз может существовать такое поселение, пока оно одно, независимое, существует без поддержки барона Ротшильда, то пройдет совсем немного времени и станут новые самостоятельные независимые поселения на земле Эрец-Исраэль. Здание Бейт-Аам, ныне Гейхала Тарбут, дворец культуры Рыховата. Он был построен в 1912 году членом общества Менухавы Нахала Зеевом Глускиным. А земля, этот земельный участок, был приобретен председателем общества Менухавы Нахала Яковом Бройдом. Рядом с Бейт-Аам находится первая синагога, которая также была построена на земле, приобретенной за деньги Якова Бройды. В 1912 году в Бейт-Арбут проходила первая сельскохозяйственная выставка. Здесь были представлены плоды земли Израиля. И сюда съехались тысячи жителей страны и даже гости из-за рубежа полюбоваться и восхититься достижениями первопоселенцев. А в 1918 году здесь проходило собрание желающих записаться в первый еврейский батальон. Со всего Израиля приехали молодые люди для того, чтобы доказать свое право сражаться за свою историческую родину, участвовать в изгнании турок из земли Палестины. Приехал сюда и Зеев Жаботинский, и он вместе с Моше Смелянским организовывал собрание. Желание добиться от английского командования участвовать в Первой мировой войне было настолько большим, что первопоселенцы выстроились в шеренги и маршировали здесь, по улице Яков, испытывая желание дойти до ставки верховного главнокомандующего, которая находилась в то время в Бер-Яков, чтобы доказать свое право сражаться за свою землю.
0: После знакомства с краткой историей Реховата мы отправились в Институт Вейцмана, который является гордостью всего Израиля. Ведь по данным Центра исследований науки и технологий Лейденского университета в Нидерландах, Институт Вейцмана занимает 8-е место в мире по качеству научных исследований. И по этому поводу уместно привести крылатую фразу Хаима Вейцмана: «Чудеса иногда случаются, но над этим приходится очень много работать». И на самом деле своему детищу Вейцман посвятил много лет своей жизни. И для более эффективного руководства поселился жить вблизи, в доме, который впоследствии стал домом-музеем, внутри которого сохранена аутентичная обстановка времени его проживания со своей супругой Верой. Здесь Вера Вейцман, по профессии врач-педиатр, бесплатно принимала и лечила детей, страдающих детским параличом. С восточной части дома, пройдя по тропинке, можно посетить место захоронения великого ученого и его супруги. Институт расположен на 120 гектарах субтропического парка, является излюбленным местом отдыха горожан. Невероятная растительность, деревья и цветы, фонтаны, пруд с диковинными рыбками и все это в сочетании с утонченными зданиями института создают особую, неповторимую атмосферу. Институт состоит из 250 экспериментальных и теоретически исследовательских групп по 5 направлениям – биология, математика, химия, информатика и физика. Обучение в институте вплотную связано с исследовательской деятельностью по указанным направлениям и ориентировано именно на научную карьеру.
2: Обратите внимание на этот знак. Над ним написано «Махон Вейцман Лемада» – научный институт Вейцмана. А вот этот знак здесь повсюду. Это соединение двух деревьев – райского дерева и дерева жизни. А мысль Вейцмана была в том, что только накопление научных знаний и высоких технологий способно сделать жизнь людей и в этом государстве, и во всем мире лучше. Это очень глубокий символ. Доктор Хаим Вейцман родился 27 ноября 1874 года. Дата очень интересная, потому что он всего на 3 дня был старше своего друга и покровителя Уинстона Черчилля, с которым они вместе сумели изменить во многом судьбу Британии, судьбу Израиля, исход Первой мировой войны и судьбу человечества. Это был очень плодотворный творческий союз. Вейцман учился сначала в Пинске и был очень любопытным человеком, а потом, когда ему исполнилось 18 лет, в 1892 году он переехал в Германию. В Германии он изучал химию, физику, выбрал себе химию как науку в своей жизни, потому что Вайцман прежде всего интересен тем, что это был великий политический деятель, который всю свою политическую карьеру совмещал политику и науку. Более того, наука его не отвлекала от политики, а помогала достигать определенные политические достижения. Состоялся неимоверный бой на сионистском конгрессе между Теодором Герцлем и Хаймом Вайцманом. Хайм Вайцман был проповедником идеи, что нельзя основать еврейское государство в другом месте. Его можно создать только на Святой Земле. Герцль договорился с британцами, что евреи могут переселяться в Уганду. И у Герцля на сионистском конгрессе было большинство. И тогда Вайцман, видя, что он проиграет при голосовании, вывел фракцию из Российской империи, которая тогда включала в себя и Россию, и Украину, и Белоруссию, и Финляндию, и Польшу. Он вывел ее из зала просто. Герцль, конечно, мог выиграть голосование, но Герцль понимал, что без евреев Российской империи никакого сионизма не будет. И тогда Герцль отменил план Уганды. И именно Вайцман объяснял потом английскому правительству, что евреи могут ехать только на Святую Землю. Основатель этого института и основатель и первый президент государства Хаим Вайцман, который назывался пленником Риховата. Это был очень интересный человек, у которого были очень своеобразные взгляды. Он спорил не только с Герцлем, он спорил потом с Жаботинским, с Бен-Гурионом. И он говорил, когда ему говорил американский миллионер, что ты хочешь от меня, я сионист. Я сионист, я построил у себя Чикаго виллой, назвал Иерусалим. Вайцман сказал, нет, сионистом ты будешь, когда ты построишь в Иерусалиме виллу и назовешь ее Чикаго. А пока ты строишь ее в Чикаго, это ты не сионист. Его называли пленником Риховата по одной простой причине. Когда, к моменту в 48 году, когда образовалось государство, у тогдашнего сионизма было два лидера. Ну, Вайцман возглавлял сионистское движение практически 60 лет. И он был мировым лидером. А лидером местным, вот этот профсоюзов, местные организации рабочих комитетов, рабочей партии, был Бен-Гурион. И Бен-Гурион сумел построить так структуру государства, что Бен-Гурион стал вторым лицом, премьер-министром, но обладающий всей властью. А первое лицо – это был Вайцман, который властью не обладал. И назывался пленник Риховата, а еще вытаскивал свой носовой платок и говорил, это мой носовой платок, это единственное место, в которое я могу сувать свой нос. Вот. Когда создавалась Декларация независимости, произошел курьез. Подписывали ее перед наступлением субботы. Должны были подписать. Но поскольку наступала суббота, религиозные фракции попросили остановить подписание. Вернулись на следующей неделе, и возник спор, кто должен подписывать Декларацию независимости, которая заменяет в Израиле Конституции до момента принятия Конституции. Кто первым, премьер-министр или президент? Премьер-министр Бен-Гурион, президент Вайцман. Вайцман сказал, что он первое лицо страны. Бен-Гурион сказал, что он обладает большей властью. Отложили подписание. Потом Вайцман уехал делать фандрайзинг, собирать деньги с американских евреев. Бен-Гурион воспользовался этим, собрал депутатов и сказал, поскольку мы не договорились подписывать, будем по алфавиту. Депутата на букву «Алиф», первую букву алфавита не было –

0: которая играет роль Конституции.
1: Развивая тему значения Института Вейцмана в мире науки, мы отправились в Иерусалим и встретились с доктором наук Александром Берманом, который проработал в институте с 1991 по 1993 год.
2: Это очень престижный институт, имеет свою специфику. Он был создан первично в 1934 году по инициативе Хаима Вайсмана, и тогда назывался Институт научно-исследовательский ЗИВА. Но в 1949 году он переименован был уже в Институт имени Хаима Вайсмана, который тогда был президентом Израиля. Его специфика в том, что он не занимается всеми науками. Там есть 7-8 наук, я их перечислю. Математика, физика, химия, биология, информатика, неврология и изучение мозга. Вот этот набор – это самые современные науки. И вторая особенность – он совмещен с обучением студентов. Но туда принимаются только студенты со второй степени. Нужно где-то получить первую степень, тогда можно поступить туда. Почему это особый институт? Для того, чтобы получить позицию профессора, руководителя группы, направления, надо получить рекомендации нескольких нобелевских лауреатов. Это такой уровень, у которого в Израиле никого нет. Это обеспечивает очень высокую научную продуктивность. И там интересно, что раз в году проводятся лекции Вайсмана, Хаима Вайсмана, куда приглашается, опять же, нобелевский лауреат. Ни один вуз в Израиле такого уровня не имеет.
0: Мы говорим с Юлией Шпитальниковой, куратором отдела абсорбции города Реховата, о котором говорят, что в городе Реховате наиболее лучшее, наиболее комфортное прием репатриантов. А как вам удалось этого достичь?
3: Мне кажется, нам удалось это достичь благодаря сплоченности команды. Я бы хотела особым образом отметить нашу руководительницу, нашу начальницу любимую, Илану Хелен Табариски. Мне кажется, она у нас такой двигатель, она наш моторчик, она генератор идей. Если бы в свое время, когда я сделала репатриацию, меня также встречали, возможно, удалось избежать каких-то там ошибок или неправильных шагов на первоначальном этапе репатриации. По последним статистическим данным, по-моему, 2018 года, Израиль, Реховат занял второе место по уровню жизни в Израиле и первое место по уровню образования.
0: То есть, ну да, это город наукоемких технологий, да, и очень многих технологических предприятий.
3: Приезжают к нам разные семьи, в том числе очень много семей с детьми. Я всегда смеюсь и рассказываю репатриантам, как мама. Я говорю, что в Реховате очень удобно расти детей, потому что здесь спокойно, безопасно, тихо, все удобно, все как бы сконцентрировано в одном месте. Здесь достаточно компактный центр и хорошие спальные жилые районы.
4: Я живу в городе уже очень много лет. На самом деле я в Израиле много лет. И я проехала очень много городов и жила и в Крайотах, жила в городе Ариэле много лет. И последние 15, уже даже 17 лет я живу в Реховате. Конечно, Реховат отличается от многих других городов тем, что он более комфортный, более уютный город. И мне кажется, что город Реховат – это город будущего, где дети могут развиваться, расти, учиться, получать образование, начиная с самого младшего возраста. Я приглашаю всех сюда к нам приезжать. Нам здесь с вами будет комфортно жить.
0: Если вы думаете, где поселиться в Израиле, приезжайте в Реховат. Здесь удобно жить и растить детей. И здесь вас хорошо встретят.
5: Вы слушали программу «Путеводитель по Израилю». Программа подготовлена редакцией Bible Media. До новых встреч в эфире!

0: Как-то раз я оказался в горах, неподалеку от города, где жил. Я, конечно, слышал, что наверху воздух чище, а город всегда живет под шапкой смога, но я не думал, что это так меня шокирует. Оказалось, что серая пелена плотно окутывала городские кварталы, а сверху, в метрах в 300, ярко светило солнце, небо было лазурно-голубым и дышалось вкусно и легко. При этом я точно помнил, что когда находишься в городе, можешь даже не замечать окружающий тебя дым. Я подумал, что это очень здорово напоминает духовную жизнь. Покуда ты не поднимешься над суетой и не оторвешься от своих пороков, пока не приблизишься к небу, ты можешь даже не видеть и не чувствовать, что дышишь грязным воздухом и ежеминутно пропитываешься грехом. Давайте будем тянуться выше и откажемся от привычки жить в вечном смоге страхов, суеты и порока.
1: В любых обстоятельствах слушай свободное радио.

0: Марка.
1: «Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, тот пусть будет для всех рабом. Ведь и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: золотые библейские стихи.
1: Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. Послание к Ефесянам, 3 глава, 16-17 стих.
0: Глоток живой воды.

вашей жизни, дружище, есть дружба? Такая, чтобы теплая, преданная, настоящая. А если задуматься, что такое эта дружба? Может, это когда каждый понимает каждого, и каждый не требует от другого больше, чем тот может дать? Может, в этом основа? А если так, вы умеете дружить? Хорошего дня, друзья! Для нас на свободном дружба с вами отнюдь не пустой звук.

0: Время подумать.
1: Мне очень нравится момент в фильме «Девчата», когда там главный герой в столовую ходил очень часто и ел очень много. И там его спрашивают: «Любишь?» Тот: «Кого?» «Гречку». «Обожаю». Любить гречку – это прекрасно, но большинство из нас отличается тем, что гречку есть вынужденно, а любит совсем другие гастрономические вещи. Будь то мясо и пожирнее, будь то шоколадки, конфетки, да булочки, да послаще. Как в Библии называется человек, который любит поесть? Правильно, чревоугодник. Ну, нет, конечно, не про нас. Конечно, это, наверное, чревоугодник – это, наверное, про три толстяка. Помните эту историю? Но, с другой стороны, тонкая грань может быть. Тут и как во всех остальных вопросах не помешает мудрость, потому что можно держать строгий пост, но при этом тоже быть, ну, таким модным. Нынче пост – это вообще отдельная тема, да? В современных условиях модно стало. Столовые, бизнес-ланчи, рестораны – все предлагают постное меню. И очень часто это превращается, конечно, в банальную диету. Хотя сам человек так, и, может быть, и не считает, и делает какие-то попытки пережить нечто большее, нежели просто диета. Но очень часто это заканчивается тем, что начальник держит пост, а подчиненные не знают, какому богу, простите, молиться, чтобы этот пост наконец-то закончился, потому что он элементарно вечно голодный, от этого вечно злой, раздраженный, всех ненавидящий. Надо ли говорить, что такой пост, мне кажется, что и чревоугодие. В общем-то, книги с одной полки.
0: Вы подумали? А мы сказали. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда настало время, апостолы с Иисусом сели за стол. «Как мне хотелось есть эту Пасху вместе с вами до моих страданий», — сказал им Иисус. «Говорю вам, я не буду есть ее, пока не свершится она в Царстве Бога». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он сказал: «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, отныне не пить мне вино, плод виноградной лозы, пока не придет Царство Бога». Взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, он разломил его и дал им со словами: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». И точно так же после ужина дал им чашу со словами: «Эта чаша — новый договор, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается».

Можно уже говорить? Здравствуйте, я вот пришла на радиостанцию, потому что очень хочу рассказать вам о том, что со мной недавно произошло. В общем, я только что из отпуска и ездила на море. Видели, как я загорела? Я, конечно, извиняюсь, это к делу не имеет никакого отношения. Вот что со мной произошло. Сижу я на пляже, любуюсь парусниками. Думаю, чё б самой не попробовать? Когда еще такая возможность будет? Ну и, недолго думая, арендовала я, значит, парусник на один день. Раньше я никогда не управляла этой штукой, даже не пробовала. Ну, ничего, немного помаялась, приноровилась, и не прошло и часа, как я уже мчалась по волнам вдоль живописного берега. Ребята, вот адреналин, я вам скажу. Порой казалось, что я лечу быстрее самого ветра. Промчалась я, значит, вдоль берега несколько километров, и вдруг... «Мама Мия, вижу перед собой огромный остров!» Глазам своим не верю. «Так, думаю, пора возвращаться, пока я тут окончательно не затерялась среди неведомых островов!» И представляете, только я разворачиваюсь, ветер в одну секунду смолкает. Просто раз и смолкает. Как не бывало! И вот тут я впервые обратила внимание на то, что денек-то не на шутку жаркий выдался. Нормально, думаю я, так и от жажды помереть можно. Ну, думаю, хана. И пить уже хочется. И что самое обидное, кругом вода. Соленая, но ведь вода же. А ты тут сидишь и умираешь от жажды. Так прошло часа два. Я уж было потеряла всякую надежду на то, что ветер возобновится. Опустила парус, легла, накрылась парусом, чтобы не так палило. И приготовилась уснуть. В последний раз. Представляете, мне уже стало мерещиться, как мое обезвоженное тело найдут где-нибудь дня так через три. По номеру парусника узнают, из какого я отеля, сообщат моим родным. Интересно, что они напишут на моем надгробии? А кому, думаю, достанется моя коллекция компакт-дисков? 8 лет как-никак собирала. Лежу я с такими мыслями, и тут вдруг я услышала... Отчетливо услышала звук приближающейся моторной лодки. Я мигом вскочила на ноги и метрах в 500 от тебя увидела лодку. Она направлялась со стороны острова. «Эй!» Кричу я, что есть сил. «Эй!» Не слышит. «Помогите! Help me! Help me! Сос!» Увидел, едет ко мне. «Help me!» Тут он, значит, кричит. «What's your problem?» Ну, то бишь, что случилось? Английский-то я, к счастью, неплохо знаю. «Застряла я тут!» — кричу в ответ. «Ветра уже 2 часа как нет! Сейчас отбуксую!» Фух, тут у меня как камень с сердца упал. «У вас не будет, случайно, воды немного?» Он мне в ответ. «Так она ж повсюду вокруг тебя!» «Да нет, имею в виду, попить нет ничего! Пить хочу ужасно!» «Так это же река!» — кричит в ответ. «Вода чистая, не бойтесь!» «Что? Эту воду пить, что ли, можно?» «Да чистая она, чистая! Я ее всю жизнь пью!» «Не поняла! Ну а там-то за вами что за остров?» «Какой же это остров? Это противоположный берег реки!» Что это получается? Я так увлеченно мчалась по волнам, что не заметила, как выскочила из моря и помчалась вдоль берега реки? Подумать только, я чуть было не умерла от жажды, буквально посреди чистой питьевой воды. К чему я это все говорю? Вернувшись в номер, я задумалась над другими вещами, которые я всю жизнь принимала безоговорочно. Например, я стала задумываться над моими убеждениями по отношению к Иисусу Христу. Вследствие того, что я выросла в определенной религиозной атмосфере, я всегда была уверена, что Иисус не Мессия, который обещан нам в Писании и прихода которого мы ждем. У нас в семье этот вопрос вообще никогда даже не обсуждался. Но потом, когда я сама стала внимательно изучать Писание, я увидела, что в Иисусе исполнились многие пророчества о Мессии. Скажем, место его рождения, предательство за 30 серебряников, страдания за преступления людей, распятие, искупительная смерть и даже воскресение. Господи, неужели всю свою сознательную жизнь я умирала от жажды, в то время как вокруг меня был целый океан живой воды? Люди,
То, во что мы верим, может оказаться вопросом жизни и смерти. Задумайтесь над этим. Пока-пока.

0: Кто предпринимает великие дела, подвергается и великим искушениям. Климент Александрийский, христианский богослов.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему мы испытываем разочарование в Боге? Когда мой неофитский пыл остыл, я внимательнее пригляделась к жизни в церкви, и меня охватило разочарование. Верующие оказались отнюдь не святыми, а людьми со своими слабостями. Служение перестало приносить одну лишь радость, а порой тяготило, как обыкновенная работа. Но самое страшное, Бог действовал в моей жизни как-то неявно и неярко. Иногда даже казалось, уйду я из церкви или останусь, продолжу верить или нет, не будет никакой разницы. Со временем я поняла. Я разочаровалась в Боге от того, что строила отношения с Ним на своих ожиданиях и запросах. Это даже нельзя назвать настоящими отношениями, потому что я учитывала только свое мнение и свои требования. Все равно, что обращалась к зеркалу. Отношения начались тогда, когда я стала прислушиваться к Богу.
2: Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь на Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Зинаида Миркина. Тишайший благовест Господень. Деревья замерли в мольбе. Весною к нам Господь приходит, а осенью зовет к себе. У сердца нет пути другого. Жизнь уплывает. Что же, пусть. О счастье божеского зова и тихая земная грусть.

0: Российская кухня.
1: И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей: «Поскорее замеси 3 меры лучшей муки и приготовь лепешки».
2: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы приготовим ячменные лепешки от Сары. Нам потребуется 1 чайная ложка сухих дрожжей, 1/4 чашки теплой воды, 1 чашка кислого молока, по 1/2 чашки ячменной муки, ржаной муки, семян тмина, турецкого гороха или нута, молотой полбы и 1/2 чайной ложки соли. Также нам потребуется 1 столовая ложка оливкового масла. Пересыпьте всю муку в миску. Добавьте соль, дрожжи и молоко с содой. Тщательно перемешайте. Всыпьте семена тмина и месите тесто руками 10 минут. Выложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте подниматься на 2 часа, пока оно не увеличится в объеме вдвое. Выложите готовое тесто на хорошо смазанную доску и месите несколько минут. Разделив тесто на 8 равных частей, скатайте его в колобки. Раскатайте каждый колобок на лепешке примерно 15 см в диаметре. Накрыв влажной салфеткой, оставьте минут на 20. Теперь разогрейте сковородку до средней температуры. Налейте несколько чайных ложек оливкового масла и выпекайте лепешки по отдельности по 2 минуты с каждой стороны, надавливая тыльной стороной ложки, чтобы образовались пузырьки, как при жарке блинов. Каждую лепешку заверните в салфетку, чтобы не остыли, и подавайте к столу как можно скорее. Благословенной вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
3: Свободное радио.

Когда есть кто-то, за кого ты готов умереть, тогда есть смысл жить. Я не хочу тратить время на то, что не нужно, на то, что не важно. Я не хочу отвлекаться на то, что не вечно. Ведь в конце концов, все это пройдет. И единственный, кто будет иметь значение, это личность. 100% человек и 100% Бог. Иисус. В конце концов, все мои таланты, призвания, служения, все уйдет. И останется только один вопрос.

0: притчи Соломона.
1: Шесть вещей ненавидит Господь, даже семь, что ему отвратительны. Надменные глаза, лживый язык, руки, что льют безвинную кровь, сердце, что вынашивает нечестивые замыслы, ноги, что скоры бежать ко злу, лжесвидетель, что дышит ложью, и тот, кто меж братьями сеет раздор.

0: Макс Лукадо. Путешествие налегке.
1: Как освободиться от бремени, которое мы не должны нести? Бремя смерти.
0: Обетование 22-го псалма.
1: Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22, 4 стих. Лето в Древней Палестине. Вслед за своим пастухом за ворота выходит отара. Мерно, в такт движению, покачивается покрытой волнистой шерстью овечьи головы. Утреннее солнце едва показалось над горизонтом, а пастух уже поднял свою отару. Обычно он проводит ее через ворота и направляет в поле. Однако сегодня против обычая пастух не вернется домой и не будет спать в своей постели. И овцы его сегодня не будут ночевать в своем загоне. Сегодня пастух ведет своих овец в горы. У него нет выбора. За весну пастбища настолько истощились, что приходится идти на поиск новых. Один на один со своими овцами и сердцем, жаждущим сделать все ради их блага, он ведет их на зеленые луга горных склонов. Пастух и его питомцы будут отсутствовать несколько недель, а возможно и месяцев. Они пробудут там до глубокой осени, до самых холодов. Однако не все пастухи готовы к такому путешествию. Путь этот долог и опасен. Путь этот узкие тропы и темные долины. Овцы могут отравиться ядовитыми растениями, на них могут напасть дикие звери. Некоторые пастухи предпочитают оставаться на расположенных в низинах тощих пастбищах. Но хороший пастырь поступает не так. Он знает дорогу. Он ходил по этой тропе много раз. Кроме того, он подготовлен. В его руке посох, а к поясу прикреплен жезл. Посохом он будет подгонять овец, а жезлом направлять их вперед. Он поведет их в горы. Давиду такие переходы были хорошо знакомы. Прежде чем он встал во главе Израиля, он возглавлял отару. Возможно, его пастушеская судьба была источником вдохновения, родившего в его сердце строки, ставшие одним из величайших библейских стихов. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22:4. «Ибо как пастух относится к своим овцам, так наш пастырь относится к нам. Он тоже ведет нас в горную страну. Когда оскудеют низинные пастбища, Бог поведет нас в горы. Он выведет нас из ворот, мы минуем равнину, и Он поведет нас по тропе, уходящей в горы». Вот что сказал один пастух. «У каждой горы есть своя долина. Ее края изрезаны глубокими ущельями. Кратчайший путь к вершине всегда проходит через эту долину. Любой пастух, знакомый с высокогорьем, знает это. Он осторожно ведет свою отару, строго держась извилистой тропы, пролегающей вглубь.

Его брат жил в одиночестве, умер он не в одиночестве. Для этого ему понадобился этот стих. Если вы когда-нибудь присутствовали на похоронах, вы не могли не слышать этих слов. Если вам случалось проходить через кладбище, вы обязательно читали их. Они высечены на надгробных плитах, на могилах бедняков и выгравированы на каменных постаментах царских могил. Даже те, кто совсем не знает Библии, знают стих, в котором говорится о долине смертной тени и о пастыре. В чем причина его необыкновенной популярности? Почему эти слова так дороги нашему сердцу? Я вижу здесь несколько причин. В этом псалме Давид напоминает нам о двух важнейших истинах, которые могут помочь нам преодолеть страх смерти. Всем нам предстоит встреча со смертью. Помимо многочисленных встреч, заполняющих нашу жизнь, всем нам без исключения назначена еще одна встреча, которой не избежать. Это встреча со смертью. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9 глава 27 стих. О, как бы нам хотелось изменить этот стих! Хватило бы одного или двух слов. Почти всем положено умереть. Всем, кроме меня, положено умереть. Или всем, кто неправильно питается и не принимает витаминов, положено умереть. Но Божье Слово говорит не так. По замыслу Бога всем положено умереть, даже тем, кто правильно питается и принимает витамины. Я мог бы не напоминать вам об этом. Приятнее было бы вообще не трогать этой темы. Однако один мудрый человек постоянно ставит нас с ней лицом к лицу. Таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Екклесиаст, 7 глава, 2 стих. Соломон не призывает нас проявлять нездоровый интерес к смерти. Он призывает нас серьезно относиться к факту ее неотвратимости. О том же говорит Моисей в своем единственном псалме. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Псалом 89, 12 стих. Мудрый человек помнит о кратковременности жизни. Физические упражнения могут продлить ее на несколько ударов сердца. Медицинские препараты добавят ей несколько вздохов. Но в итоге все равно приходит конец. Самое правильное отношение к жизни состоит в серьезном отношении к смерти. Так относился к смерти Давид. Хотя он расправился с великаном по имени Голиаф, у него не было никаких иллюзий относительно неизбежности встречи с другим великаном по имени Смерть. Итак, если первое напоминание, которое в своем псалме адресует нам Давид, отрезвляет нас, то второе ободряет. В час встречи со смертью мы не будем одиноки. Обратите внимание на некую перемену в тексте псалма. До сей поры мы с вами были слушателями, которым рассказывали о Боге. «Господь – пастырь мой, Он покоит меня, Он водит меня к водам тихим, Он подкрепляет душу мою, Он направляет меня к стези правды». В первых трех стихах Давид обращается к нам, и Бог тоже слушает его рассказ. Но внезапно в четвертом стихе Давид обращается к Богу, и теперь уже начинаем слушать мы. Впечатление такое, будто лицо Давида, обращенное прежде к нам, теперь поднимается к небу. Его стих становится молитвой. Теперь он говорит не с нами, а со своим пастырем. «Ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Мысль Давида глубока и значительна. Не смотрите в глаза смерти, прежде чем вы посмотрите в глаза Богу. Даже не говорите о смерти, если прежде не говорили с Богом. Он, и только Он, может провести вас долиной смертной тени. Одни рассуждают о смерти, другие чего-то ищут в ней, но только Бог знает, каким путем привести вас домой. И только Он может доставить вас туда в целости и сохранности. Через много лет после того, как Давид написал эти строки, другой пастырь из Вифлеема скажет: «В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иоанна, 14 глава, со 2 по 3 стихи.
Обратите внимание на обещание Иисуса.

приду опять и возьму вас к себе». Он обещает взять нас домой, Он никому не перепоручает своей миссии. Он может послать миссионеров, чтобы нас вести, ангелов, чтобы нас охранять, учителей, чтобы нас учить, певцов, чтобы нас вдохновлять, и докторов, чтобы нас лечить. Но Он никого не посылает, чтобы взять нас. Эту работу Он оставляет себе. «Приду опять и возьму вас к себе». Он – наш личный пастырь. И Он берет на Себя личную ответственность за то, чтобы привести нас домой. А если какая-то из овец умирает, Он обязательно находится рядом со своей умирающей овцой. Поэтому вместе с Давидом вы можете сказать: «Я не убоюсь зла». Когда мои дочери были маленькими, нам нравилось проводить время в бассейне. Как каждому начинающему пловцу, им пришлось учиться не бояться воды. Целью самого последнего из наших упражнений на воде было преодоление страха глубины. Одно дело плавать на поверхности, а другое – погружаться на самое дно. В самом деле, кто знает, какие морские змеи и прочие чудища живут там, на трехметровой глубине? Мы с вами знаем, что бояться нечего, а шестилетний ребенок этого не знает. У него такое же отношение к водной глубине, как у нас с вами к смерти. Мы тоже не знаем, что нас там ждет. Чтобы дочки научились побеждать страх глубины, я каждый предлагал поиграть со мной в игру «Кит Шаму». Дочка была тренером, а я соглашался быть Шаму. Она зажимала себе нос, обвивала рукой мою шею, и мы вместе ныряли. Все глубже, глубже, пока не касались дна. А затем выныривали с шумом, взрывая водную гладь. После нескольких погружений девочка понимала, что бояться ей нечего. Почему? Потому что с ней был я. Если Бог зовет нас войти в долину смертной тени, значит, Он пойдет вместе с нами. Возможно ли допустить такую мысль, что в момент смерти Он может покинуть нас? Может ли отец заставить ребенка плыть в одиночку на глубоком месте? Может ли пастух потребовать, чтобы овцы самостоятельно отправились в высокогорье? Конечно, нет. Может ли Бог отправить нас в одиночку в путь, ведущий в вечность? Это абсолютно исключено. Он пойдет с нами. Что Бог сказал Моисею, то же самое Он говорит и вам. «Сам я пойду и введу тебя в покой». Исход 33 глава, 14 стих. Что Бог сказал Иакову, то же самое Он говорит и вам. «Я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Бытие 28 глава, 15 стих. Что Бог сказал Иисусу Навину, то же самое Он говорит и вам. «Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Навин, 1 глава, 5 стих. Что Бог сказал израильскому народу, то же самое Он говорит и вам. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою». Исайя 43 глава, 2 стих. «Господь, ваш пастырь, с вами». И потому что Он с вами, вы вместе с Давидом можете сказать: «Не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Много лет назад один капеллан французской армии решил воспользоваться текстом 22-го псалма, чтобы перед сражением поднять боевой дух солдат. Он велел им повторять слово за словом этого псалма, всякий раз загибая по одному пальцу. Безымянный палец сопровождал слово «Господь», большой палец соответствовал слову «пастырь», а указательный палец загибался при слове «мой». Затем он попросил каждого солдата написать эти слова на своей ладони и повторять их каждый раз, когда он будет нуждаться в душевной поддержке. Капеллан поставил особый акцент на указательном пальце, загибавшемся на слове «мой». Он напомнил солдатам о том, что Бог является их личным пастырем, у которого есть конкретная миссия – доставить их домой целыми и невредимыми. Достигли ли слова капеллана цели? В жизни одного человека достигли точно. Когда после боя один из молодых солдат был найден мертвым, его правая рука сжимала указательный палец левой руки. «Господь, пастырь мой». Я молюсь о том, чтобы последние часы вашей жизни застали вас в уповании на Господа,
и чтобы вы держались той же надежды.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных».
2: Уютный вечер на свободном радио.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. С материалистической точки зрения человек всего лишь животное. Но тут есть несостыковочка. В отличие от всех других живых существ, человек наделен творческим началом. Он не подстраивается под окружающую среду, а изменяет ее под себя. Не действует по алгоритму, а пытается творить новое. Мы строим теплые жилища, сажаем нужные нам растения и разводим необходимый для жизни скот. Мы добываем полезные ископаемые, производим удобную мебель и записываем красивую музыку. А еще мы чувствуем необходимость объяснить себе смысл мироздания и смысл собственного существования. Создатель вложил в нас внутреннюю потребность примирения с вечностью. Однако самим нам трудно вырваться из суеты, самостоятельно искать путь на небеса и тем более придерживаться его. Слишком уж мы заняты обеспечением своей земной жизни. Именно поэтому Христос в Нагорной проповеди заповедовал человечеству меньше внимания уделять заботе о телесном и больше сил вкладывать в поиск Царствия Небесного. Развивая эту мысль, апостол Павел в своем письме к Колоссянам заявил о том, что мы умерли для прошлой жизни и воскресли благодаря жертве Христа для новой. И в этой новой жизни нам стоит думать о горнем, а не о земном. Эти заповеди не всегда работают в нас так же естественно, как стремление к обустройству и комфорту. Для их исполнения важна дисциплина, труд и напряжение духовных сил. Но эта цена соответствует приобретению, которое обещает нам Бог. Ведь посеяв небесное, а не земное, мы пожнем вечность.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Уверовав, я начал задаваться множеством вопросов. Ими я доставал своих наставников. Они открывали со мной Писание, мы читали, и я получал ответ. Как духовно начинающий, я в основном задавал простые вопросы. Среди них было мало тех, на которые я не получал удовлетворительного ответа. Но я рос, и со временем мои интеллектуально-духовные запросы усложнялись. Это похоже на просеивание песка для строительного раствора. Чем больше песка засыпаешь в сито, тем больше камней там в итоге накапливается. В конце оно полно камней. Так и с чтением Писания. По мере его изучения получаешь не только ответы, но и вопросы. Библия, проливая свет на открытое, часто затрагивает закрытое. Подобное неизбежно. Например, «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Иова 1:6. И дальше мы читаем, как Бог разговаривает с сатаной. Вот что творилось у меня в голове каждый раз, когда я читал этот отрывок. «Так, стоп. Тут как-то слишком бегло об интересном. Господь, ты что, разговариваешь с сатаной?» И я делал самые круглые глаза, на какие способен. «Как часто? Зачем? Что это за собрание такое было? Отчетно-выборное? Рабочее совещание? Планерка? Что это? А где можно поподробнее об этом прочитать?» В моем понимании, тут должна быть ссылка, чтобы клик-клик, и открылось новое окно, где бы я мог узнать то, что меня интересует. Но это была та порция информации, которая предусмотрена. Это все, что нам решили открыть. Скрытое принадлежит Господу. Он не оставил нас в неведении относительно того, что нужно знать, открыв все необходимое о себе, о нас, о мире, о прошлом, о будущем. Когда мы берем в руки Слово Божие, это сотни страниц текста. Каждое слово – богодухновенное. 2 Тимофею 3:16. Оно адресовано лично каждому. Два последних тысячелетия Господь говорит таким образом. Только так истина может попадать к нам в разум. Учитывая, что человечество живет в тотальном заблуждении относительно всего, то переоценить важность истины невозможно. Благодаря ей мы не брошены один на один с этим лживым миром, который каждый день предлагает, причем за деньги, какой-нибудь духовный мусор. Благодаря ей мы не брошены один на один со своим лживым сердцем, которое разводит нас профессиональнее самого бессовестного мошенника. Благодаря ей мы не брошены один на один с сатаной, чьи намерения нам теперь известны. Ложь – его оружие. Создатель вручил нам карту жизни, Писание, и научил ей пользоваться для обнаружения потенциально опасных ситуаций. И самая серьезная опасность, существующая во Вселенной, это он сам. Поэтому главная тема Писания – это путь спасения от его гнева. Он – самая грозная сила. И основное достоинство Библии в том, что она рассказывает нам, как примириться со всемогущим. В ней призыв к обезумевшим людям вылезти из окопов и пойти сдаваться на милость владыки, пока он не начал боевых действий. Потому что когда начнет, выживших не будет. Сейчас время благодати. Сейчас время, когда надо сдаваться. Поэтому весть о спасении через жертву Иисуса Христа – это важнейшая информация во Вселенной. Какая польза, если мне эксклюзивно предоставят видеозапись тех небесных планерок от начала мира и до сего дня? Что мне с этого? Как это поможет примириться с судьей праведным? И как это поможет жить угодной ему жизнью? Это бесполезные для меня данные, не влияющие на мое хождение перед Богом. Так что нам открыто ровно столько, сколько Господь счел нужным. Можно ли сказать, что это исчерпывающая информация? Нет, это далеко не исчерпывающая информация. Но это достаточная информация для жизни и благочестия. 2 Петра 1:3. То есть, с одной стороны, я знаю не все, но с другой, знаю достаточно, чтобы спастись и жить в послушании Господу. Для практической жизни во славу Его у нас есть все ответы. Для теоретиков-интеллектуалов, каким был Соломон, будут разочарования, ибо Бог скупо делится некоторыми данными. Всегда будут мало освещенные темы или вообще недоступные. Но это не проблема для тех, кто собрался жить праведно. Для такой цели нет никаких информационных препятствий.
1: Свободное радио подходит для жизни.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Создатель и хранитель. Вооружившись лупой и пинцетом, швейцарский часовщик Филиппе подробно объяснил мне, как он разбирает, чистит и собирает крошечные детали механических часов. Среди всех этих причудливых мелочей он показал мне важнейшую деталь часового механизма – заводную пружину. Она является той самой деталью, которая приводит в движение все шестеренки, чтобы часы могли показывать время. Без пружины даже самые лучшие часы не будут идти. В прекрасном новозаветном тексте из послания к евреям автор прославляет Иисуса Христа как того, через которого Бог создал небо и землю. Подобно искусному часовому механизму, каждая деталь нашей Вселенной была сотворена Божьим Словом. От бескрайних просторов Солнечной системы до наших неповторимых отпечатков пальцев все было создано им. Но Иисус не просто Творец. Подобно пружине в часах, Он обеспечивает существование и благоденствие творения. Он постоянно держит все словом силы своей, так что Вселенная функционирует во всей своей невероятной сложности. Если сегодня у вас будет возможность полюбоваться красотой творения, вспомните, что Он есть прежде всего и все им стоит. Пусть понимание главной роли Христа в сотворении и сохранении Вселенной станет причиной вашей радости и прославления того, кто постоянно заботится о нас. Господь Иисус, мы так благодарны за все, что Ты сотворил. Спасибо за то, что Ты заботишься о своем творении и поддерживаешь его.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Подозвав к себе народ, Иисус сказал: «Послушайте и постарайтесь понять. Человека делает нечистым не то, что входит в уста, а то, что исходит из уст». Тогда ученики подошли к нему и говорят: «Знаешь ли ты, что твои слова вызвали негодование у фарисеев? Всякий саженец, не моим небесным отцом посаженный, будет вырван с корнем», — ответил он. «Оставьте их. Это слепые поводыри слепых. А когда слепой ведет слепого, то оба угодят в яму». «Объясни нам эту притчу», — обратился к нему Петр. «Как и вы такие же бестолковые. Непонятно вам, что то, что входит в уста, идет в желудок, и оттуда выбрасывается в отхожее место? А то, что исходит из уст, исходит из сердца, вот оно-то и делает человека нечистым. Ведь из сердца человеческого исходят злые помыслы, ведущие к убийствам, супружеским изменам, разврату, воровству, лжесвидетельствам, сквернословию. Вот что делает человека нечистым. А есть неомытыми руками — это не делает человека нечистым».
2: Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Настя, я из Тамбова.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Для меня это верить в Бога. То есть я ему для него служу не просто так, что меня кто-то заставляет, а я сама по своей инициативе служу не для него, делаю что-то для него.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, когда я сталкиваюсь с какими-то проблемами, я, допустим, вспоминаю какое-то место из Библии, вот именно с той проблемой, с которой я сталкиваюсь, и это меня ободряет. То есть я смотрю, как в этой ситуации поступил Христос. И я стараюсь поступать так же.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну, отрывок, который я каждый день, можно сказать, вспоминаю, это вот, «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий его не погиб, но имел жизнь вечную». Не знаю, он меня каждый день как-то ободряет.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Для меня в каком-то месте это свобода, а в каком-то месте это ограничение. Ну, ты не можешь делать то, что делают, допустим, неверующие. Ну, и как бы для меня это хорошо. Но я думаю, это вот единственное какое-то ограничение.
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Сколько раз уже хоронили церковь? Гуманисты, атеисты, эзотерики, но она снова и снова возрождается из пепла. Какие бы сюрпризы ни подбрасывала история и не выкидывал человек. Бог создал церковь, и Бог любит ее. Он готов страдать и терпеть поношение своего имени ради того, чтобы она продолжала возрождаться и обновляться. А как насчет вас? Снова не смогли заставить себя поехать на богослужение?
1: Свободно.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
2: Вот моя заповедь вам. Любите друг друга так, как я вас полюбил. Нет любви выше той, когда жизнь отдают за друзей. Если исполните то, что я вам заповедал, вы мне друзья. Слугами больше я вас не зову, слуга ведь не знает, чем занят его господин. Вас же назвал я друзьями, потому что поведал вам все, что узнал от Отца.
3: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Критик – это человек, который знает дорогу, но не может водить машину. Кеннет Тейнен, британский журналист.
1: Свободное радио.
2: Всем привет, это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Встреча с Господом. В жизни главное — встреча с Господом. Встреча с Господом в сердце своем. Эта встреча дана не просто нам, не случайно все в мире земном. Эта встреча — Божие таинство. Но все явно меняется в нас. Жизнь земная мгновение тянется, а рождается вечность сейчас. Благодать Его изливается, и дана милость Божья для всех. Кто нуждается, пусть покается. Бог простит и отпустится грех. И войдет Господь в сердце грешное, исцелит и очистит его, и отступится безутешное, бездна горя, тоски и тревог. Жизнь наполнится тихой радостью, светом Божьим, любовью Христа. Сердце бедное станет благостным, воспоют славу Богу уста. Не пройдите же встречу с Господом, отвергая Его благодать. Эта встреча дана не просто нам, в Сыне Божьем, сыновство принять. В жизни главное — встреча с Господом. Встреча с Господом в сердце своем.
1: Свободное радио.

что мало кто находит пути, как грешников спасать.

0: Здесь, что ли?
1: Не этот этаж.
2: Что вы сказали?
1: Не на этот этаж, говорю, приехали.
2: Мне в чистилище надо.
1: Это не здесь. Залезайте обратно в лифт и вверх на последний этаж.
2: Но ведь последний этаж — это небеса.
1: Гениально.
2: Получается, что это чистилище?
1: Нет.
2: А вы со всеми такой вежливый.
1: А эта дамочка не входит в мои обязанности сисюкаться тут с вами.
2: Что я вам... На каком основании вы так разговариваете со мной?
1: На том, что мне до смерти надоело отвечать всем вам на один и тот же вопрос.
2: Не хамите, молодой человек.
1: Буду хамить. Иначе как вас с этого этажа побыстрее выправить? Только сядешь отдохнуть, принесет кого-то. Ни минуты покоя.
2: Так что же на этом этаже, если... Что это, если не чистилище?
1: Объясняю. Лифт специально останавливается на этом этаже, чтобы люди могли воочию убедиться в том, что здесь ничего нет. Ничего!
2: Получается, я права?
1: Ну, в чем?
2: Но если бы чистилище существовало, оно было бы на этом этаже.
1: Если это заставит вас зайти обратно в лифт, пусть будет по-вашему. Если бы чистилище существовало, оно было бы на этом этаже.
2: Только здесь было бы гораздо жарче.
1: Хорошо, спрошу. И почему, по-вашему, здесь было бы гораздо жарче?
2: Ну как, чтобы грехи сжечь?
1: Умоляю вас, заходите обратно в лифт и езжайте наверх.
2: Подожди, я что, сказала, что земля плоская?
1: Что-то вроде того.
2: Ты что, глупого в том, что я сказала, что в чистилище сжигаются грехи?
1: Грехи — это не вещи какие-то, чтобы их можно было сжечь. И вообще, ни Иисус, ни апостолы никогда не говорили ни о каком чистилище.
2: Тогда откуда появилось это понятие?
1: От людей вроде тебя, которые, не веря в то, что Бог прощает грехи поверившим во Христа.
2: А, ну тогда я, пожалуй, пойду. Поеду, вернее, выше дорога.
1: Надо будет надбавку к зарплате потребовать.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Иоанна.
1: «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой — виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 1 июля 1899 года состоялась первая встреча движения гедеонов. Началось все годом ранее. Сентябрьским вечером 1898 года Джон Николсон, коммивояжер из Джейсонвилля, прибыл в переполненный отель в Боксбилле, штат Висконсин, и обнаружил, что отдельных номеров в нем нет, как и в других местах города. Он согласился на предложение владельца гостиницы разделить комнату с другим добропорядочным джентльменом и познакомился с Сэмюэлом Хиллом, в котором нашел единомышленника. Мужчины помолились вместе и пришли к мнению, что было бы хорошо как-то организовать путешественников-христиан, чтобы они помогали друг другу сохранять благочестивые привычки в дороге. 8 месяцев спустя Хилл и Николсон снова столкнулись друг с другом, на этот раз в Бивердам, штат Висконсин. «Ник», — сказал Хилл, — «мы должны немедленно воплотить в жизнь нашу идею. Давай не будем просто болтать об этом, а займемся делом. Давай начинать действовать». Вместе с еще одним своим другом, Уильямом Найтсом, они организовали первую встречу своего нового общества, на которой присутствовали только они втроем, в этот день, 1 июля 1899 года. Николсон, Хилл и Найтс склонились в молитве, прося Бога дать имя их движению. Откровение пришло Найтсу. «Гедеон!» — воскликнул он. Аналогия была очевидна. Силой Бога Гедеон победил огромную армию врага при помощи горстки людей. Так родилось название «Миссия Гедеон». Через год на первом съезде движения в июле 1900 года присутствовало уже 600 христиан-коммивояжеров. В своей проповеди Смит сравнил деловых путешественников с раненым из притчи о добром самарянине. По его словам, три вора, которые больше всего нападают на путешественников, это алкоголь, азартные игры и проститутки. К 1907 году служение Гедеона приобрело привычную форму. По предложению Киссинджера, организация направила свои усилия на размещение Библий в номерах отелей по всей стране. Они заключили соглашение с Американским библейским обществом о поставках Библий по низкой цене, а также обратились к местным церквям за помощью в финансировании проекта. Так родилось партнерство, которое продолжается и по сей день.
3: След в истории.

0: Служить Богу значит делать людям добро. Но многие считают, что молитва – это более легкий вид служения и предпочитают именно его. Бенджамин Франклин, американский политик и изобретатель.
1: Радость есть всегда. Свободное радио. Right now.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь на Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: Сделано вручную. Моя бабушка, талантливая швея, не раз побеждала на конкурсах у себя на родине в Техасе. Ко всем значительным событиям в моей жизни она дарила мне что-то сделанное своими руками. Бордовый махеровый свитер к окончанию школы, бирюзовое одеяло на свадьбу. В уголке каждой вещи есть ярлычок с надписью «Сшито вручную для тебя, Муна». В каждом вышитом слове я чувствовал любовь бабушки и ее веру в мое будущее. Павел писал Ефесянам об их предназначении в этом мире. «Мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Слово «творение» означает «изделие», произведение искусства, шедевр. Дальше Павел пишет: «Поскольку мы Божье изделие, то это должно отображаться в нашем труде. Мы должны, в свою очередь, тоже что-то изготавливать, творить добрые дела. Это будет выражением наших отношений с Иисусом Христом для Его славы в этом мире. Мы никогда не спасемся добрыми делами, но когда Божья рука работает над нами для Его целей, Он использует нас, чтобы привлечь других людей своей великой любовью». Склонившись над своим рукоделием, бабушка Муна создавала своими руками вещи, в которых выражалась ее любовь ко мне и желание, чтобы я нашел свою цель в этой жизни. Бог творит своими руками дни нашей жизни, вкладывая в наши сердца свою любовь и замыслы, чтобы мы испытали их сами и показали Его произведение другим. Небесный Отец, спасибо, что Твоя рука создала меня. Помоги мне показывать Тебя окружающему миру.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Пленники надежды. Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся. Что теперь завещаю, воздам тебе вдвойне. Книга пророка Захарии, 9 глава, 12 стих. В предыдущем стихе Захария обращается к тем, кто заключен во рве, в котором нет воды, но теперь он обращается к надеющимся пленникам. Что касается верующих, то они захвачены или пленены надеждой о грядущем Мессии. Мы не можем убежать от этого. Мы не хотим бежать от этого. Это то, чего мы хотим и чего мы ожидаем. Мы знаем, что когда Иисус придет вновь, страдания человечества наконец-то прекратятся. Прекратятся войны, прекратится сердечная боль. Он будет править и царствовать в мире праведности. И Он освободит нас из той ямы, в которой мы сегодня, возможно, находимся. Мы держимся за надежду, что Он придет скоро, что Он установит свое царство и что Он принесет праведность и мир земле, которая вопит об этом. О, как необходима надежда! Как мы нуждаемся в том, чтобы она поддерживала нас. В этом разваливающемся мире, в мире, в котором сердца людей подводят их из страха, как замечательно видеть эту надежду на Иисуса Христа. Господь обещает пленникам надежды, что Он воздаст им вдвойне. В последней части стиха Он говорит, как Он подчинит их врагов, как Он прославит своих людей, как Он сделает из них подобие драгоценных камней в венце. «Они воссияют на земле Его» — книга пророка Захарии, 9 глава, 16 стих. «Приходи скорее, Господь Иисус! Отец, наш взор и нашу надежду мы устремляем на Тебя. Мы ожидаем Твоего возвращения. Мы ждем с нетерпением того дня, когда Ты придешь установить Твое царство. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Очистив себя послушанием истине, любите своих братьев-христиан нелицемерной любовью от чистого сердца всеми силами души. Ведь источник вашей новой жизни — не смертное семя, но бессмертное. Это живое и вечное Слово Бога. Потому что сказано: «Все люди, как трава, красота их, как цветок полевой. Трава высыхает и опадает цветок, а слово Господа остается навек». Это слово и есть та радостная весть, которая вам проповедана.

Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее время. В 2020 году, несмотря на пандемию, раскопки продолжались. Более того, археологи сделали невероятное открытие, обнаружив остатки дворца, скорее всего, принадлежавшего царю Манассии, о котором мы читаем в 4 книге царств. Царь Манассия сделал много зла в глазах Господа, вызвав его гнев, и Господь уничтожил его пред народом Израиля. Эта находка значительно расширяет понимание археологами правления более поздних царей Иудеи. Руины дворца расположены на набережной Армон-Ханаациф, в месте, откуда открывается вид на Храмовую гору и Старый Иерусалим. Протоэолийская каменная кладка царских построек позволяет датировать их периодом первого храма. Новые открытия показали, что район вдоль дороги в Вифлеем был крупным административным центром поздних правителей Иудейского царства. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.

0: 100 нескучных историй. С возвращением! Дело было в маленькой деревне, где все друг друга знали. В местной церквушке собралось несколько человек. Служба шла своим чередом, верующие молились, а священник время от времени украдкой наблюдал за молящимися. Когда богослужение закончилось, священник вдруг начал окликать то одного, то другого из прихожан странными словами. «Здравствуй, Егор! Ты вернулся! Что ж, я рад тебе! С возвращением, Агафья!» «О, и Иван Никифорович снова с нами! Рад вашему возвращению, братья и сестры!» Прихожане переглянулись с недоумением.
1: «Помилуйте, батюшка, откуда нам возвращаться? Мы ведь и не уходили никуда!»
0: «Разве?» – грустно улыбнулся священник. «А по-моему, во время молитвы вы все были очень далеко отсюда. Вот ты, Егор, на ярмарке торговал, а потом выручку считал, да думал, на что можно деньги потратить. Агафья не иначе как на огороде всю службу провела, урожай собирала и заодно прикидывала, сколько банок томата с двух грядок помидор получится. А Иван Никифорович, поди, перед телевизором сидел и вчерашний футбольный матч пересматривал. Ну а как молитва кончилась, все вы в храм и вернулись. Вот я и говорю, с возвращением. Грустно, когда молитва становится формальной. Когда сердце и разум далеко от Бога. Но как же ждет Господь наших жарких молитв, задушевных бесед с Ним, откровенных разговоров. Только такие молитвы приносят человеку радость, утешение, душевное исцеление. Только такие молитвы приближают нас к Богу, а значит и к счастью. Давайте перестанем молиться для галочки, а лучше отважимся распахнуть пред Богом свои сердца. Давайте откроем пред Ним, как есть, и грехи наши, и нужды, и страхи, и надежды. Нам нужно это время общения с Богом, нужно ежедневно. А дела чуть-чуть подождут. Ведь Бог важнее.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус рассказал им еще одну притчу. «Чему подобно Царство Небес? Вот горчичное зернышко. Человек его взял и посеял на поле. Оно меньше всех семян на земле, а потом, когда вырастет, станет больше огородных растений, станет как дерево, и птицы к нему прилетят, и в ветвях его будут вить гнезда».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Я хотел стать успешным в воровстве, я хотел иметь определенный авторитет в криминальном мире. Стремление на эту высоту – это стремление уйти от Бога. Мы просто обманываемся, что Бога нет. Это мы не хотим его провидеть, и мы не хотим упускать свою жизнь.
1: Если бы все человеческие желания исполнялись, на что бы стал похож наш мир? У каждого своя мечта, свой Олимп. Но, поднимаясь на вершину, посмотрите, кто движет вашими желаниями – Бог или дьявол? У Дмитрия, как только возникла мечта стать бандитом, достаточно быстро изменились характер и поведение, словно у него появился необычный дар – красть то, что не может украсть другой. Он чувствовал азарт и силу. Так дьявол завлекал его в пропасть греха.

0: чтобы потом погубить. Но Господь не бездействовал.
1: В школе, когда я еще учился, я там познакомился с одной девушкой. Мне друзья сказали однажды, что она баптистка. Я говорю, да хоть как вы там ее называете, мне это не препятствует. И как бы ее семья собиралась уезжать в Америку. В эту ночь, в предстоящую, к ней пришел Иисус во сне и говорит, засвидетельствуй, расскажи ему о том, что есть я. И она мне ничего не рассказала. Она уехала в Америку, и там Дух Святой ее обличил. И она покаялась она пред Господом, написала мне письмо. Ты знал, что я верующая, но почему? Ты мне ничего не спрашивала, я не знаю. Но знаю, что Бог тебя любит, Он тебя хранит. Для меня это было так неожиданно, я не знал вообще, что она верующая. Я не знал вообще, я тоже верующий. Я был мастер лжи, я мог уговорить, когда-то улыбнулся, когда-то слезу пустить. Я мог запросто манипулировать своими чувствами. То есть это был дар, только не от Бога. Я в армии глотнул еще, будь здоров. То есть я уже пришел вообще как зверь оттуда, только уже хитрый зверь.
0: Желание стать криминальным авторитетом привело Дмитрия в Москву. Он поступил в университет, чтобы как-то закрепиться в столице и познакомиться с местными бандитами. Дьявол вел его своим путем, но Бог видел Дмитрия совершенно другим человеком и поэтому стал разрушать планы дьявола.
1: Наши планы там рухнули в Москве, мы были наивными ребятами. То есть мы там оказались никому не нужны, и там были взрослые бандиты. Я почувствовал, что я, короче, вообще никто. Вот я понял, что это все мечты, это иллюзия. Я не знал дальше, все, для меня был тупик. А тогда проходил ряд фильмов, Иаков, Иосиф, художественные фильмы крутили. Я вспомнил, что я слышал о Боге. Я вспомнил, что у меня была знакомая верующая. Я написал письмо и рассказал о себе, о всей своей жизни. И там такая исповедь была в письме вообще. И она мне присылает Библию из Америки. И она мне начала каждый месяц высылать там $150-200. Хотя она знала, что я их пропью, прокурю. То есть так и было.
0: Однажды узнав, что эта девушка трудится на трех работах, у Дмитрия проснулась совесть, и он принял решение не пропивать ее деньги, но, получив очередной перевод, отправился в бар, а наутро захотел пива. Только вот выпить не удалось. Он вдруг увидел на столе Библию.
1: Я беру за эту Библию, начинаю читать, как он исцелял, а мне голова болит, как он въезжал в Иерусалим. Иисус, как толпа кричала «Осанна Вышнему!» И потом, как они его распинали. И я не понимал, почему это происходит. Кричали «Осанна, Осанна!» Они его прибивают ко кресту. И вдруг я ощущаю себя таким же самым грешником. Я ощущаю себя виноватым, что вот я такой пропил деньги, тут у меня параллель такая пошла, что я тоже там говорил, что я не буду, и я сделал. То есть как-то все в кучу собралось на меня, Много-много у меня было в памяти. Я начал рыдать и кричать «Прости меня». Это было первое, может быть, мое слово «Прости» в жизни. Из меня выходили эти все силы тьмы, наверное. Бог просто перенес меня как будто бы через ограду высокую.
0: Дмитрий понял, что жить можно по-другому. Он парил от счастья и делился со всеми этой радостью. И, конечно же, с той девушкой, что жила в Америке.
1: Ее зовут Жанна. Вот. Я позвонил ей и говорю, приветствую тебя, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И тишина, в ответ тихо. Она выронила трубку. Потом, алло. Я говорю, Жанна, говорю, я верующий. Я знаю, что Иисус есть. Аллилуйя. И все, и в ответ тихий плач. Я говорю, в чем дело? Ты не рада? Она, я молилась за тебя 10 лет. И тут я чуть трубку не уронил. 10 лет. Может быть, ты вообще чувствуешь себя одиноким и обреченным, но Господь, Он всегда с тобой. Он уже даже сейчас протягивает к тебе руки и говорит, вот Он я, который тебя уже простил, который умер за тебя, за твои грехи. Тебе нужно сказать слово «прости меня» за то, что я жил без тебя, за то, что я поднимался на эту вершину, за этим авторитетом. Это просто прощение, которое для тебя уже приготовлено Господом нашим Иисусом Христом.
0: Господь всегда готов дать свежие силы. Он готов тебя ободрить и простить. Это была программа «Вечность в миниатюре». До встречи.
2: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Лиза Лукашина. Я рисую на маске из снега глаза, на бесчувственной коже осколки. Их не выразит больше ни страсть, ни слеза, в бриллиантовом мире лишь волки. За границей оставленных троп и путей грезит верность на крыльях из шелка. Если больно, молчи, если ждешь, не жалей. Я молю, нищий образ волка.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Мудрость спасает тебя от пути злодеев, от тех, чьи слова превратны, кто оставляет стези прямые, чтобы ходить по путям тьмы, от тех, кто веселится, делая зло, и радуется извращенности зла, чьи дороги кривы и кто плутает по своим путям.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Всем привет! Сатурн и Юпитер можно назвать настоящими Рокфеллерами Солнечной системы, ведь из-за громадного давления углероды, которые содержатся на этих планетах, кристаллизуются и изливаются алмазными валунами. Впрочем, если бы люди научились вывозить алмазы с этих планет, то они тут же превратились бы в простые камни, ведь высоко ценится только то, чего мало и на что велик спрос. Хотите быть как алмаз? Любите и дарите тепло тем, кто рядом, потому что любви этому миру катастрофически не хватает.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
2: Говорю вам истинную правду. Тот, кто верит, обрел вечную жизнь. Я хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Но хлеб, который исходит с небес, не таков. Кто будет есть его, тот не умрет. Я живой хлеб, сошедший с небес. Кто будет есть этот хлеб, обретет вечную жизнь. Хлеб, который дам я, — это плоть моя. Я отдаю ее ради жизни мира.

Привет, друзья! С вами Катя. Скажите, вам хотелось бы оказаться в месте, где царствует мир, любовь и благость? Поздравляю! Такое место известно. Это небеса. Но почему-то человек, живущий на Земле, стремится попасть вовсе не туда, а желает прямо противоположного. Причем это грозит ему гибелью. Власть, богатство, удовольствие и всего побольше, побольше. Как-то Клайв Льюис сказал: «Все события на свете — это ответы на молитвы. Все молитвы услышаны, хотя и не все исполнены». В том смысле, что Господь учитывает все наши истинные нужды. Но одну молитву Господь исполнит точно, ведь Он Сам ее дал нам как пример. И потому вместе мы можем молиться, чтобы Божья воля исполнилась и на земле, как на небе.

музыка на свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: самом важном. Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Ильдар. Родился в городе Нижнекамск. Сейчас живу в городе Казань.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Есть вещи, которые ты не объяснишь человеку, просто потому что он может их интеллектуально вроде бы как бы понимать, что да, это вроде бы как-то и хорошо во что-то верить, потому что человек, ну, он существо поклоняющееся, он все равно чему-то во что-то верит постоянно, на что-то надеется, неважно, какой это объект поклонения и надежды. Он все равно есть, и человек может, в принципе, интеллектуально понять, что, ну, один из способов или один из объектов — это может быть Христос. Но все равно, так или иначе, греховный человек, он ограничен в своем, ну, так скажем, в своих возможностях духовных и поклоняться именно праведному Богу, именно Христу, то есть отдать ему всю свою жизнь. Но у меня не было такого явного изменения, потому что я вырос в христианской семье. И вот сколько я себя помню, всегда я был как будто бы понимающим, что я грешен, Бог свят, что Он есть, Он меня любит, Он меня искупил.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Мы все проповедуем, где бы ни были. Мы либо привлекаем людей ко Христу, либо от Него отталкиваем. Эрик Лидл, шотландский легкоатлет.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: 1 июля 1899 года состоялась первая встреча движения «Гедеонов». Началось все годом ранее. Сентябрьским вечером 1898 года Джон Николсон, коммивояжер из Джейсонвилля, прибыл в переполненный отель в Боксбилле, штат Висконсин, и обнаружил, что отдельных номеров в нем нет, как и в других местах города. Он согласился на предложение владельца гостиницы разделить комнату с другим добропорядочным джентльменом и познакомился с Сэмюэлом Хиллом, в котором нашел единственное.